0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.

0: Наши песни.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.
0: Радио Брест.

0: радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.
0: Радио.

довозил меня и пила в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.
2: Реклама.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Что покажут отечественные предприятия на второй международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь», которая пройдет с 30 сентября по 2 октября, рассказал заместитель министра промышленности Леонид Рыжковский. Так, Минский автомобильный завод покажет линейку газомоторной техники, а также работающий на электрической тяге. БелАЗ представит карьерные самосвалы, работающие на альтернативных видах топлива. Также будет продемонстрирован на интерактивное рабочее место с дистанционным управлением самосвалом. Также продемонстрируем новую разработку МТЗ «Трактор Беларусь 5425». Это один из самых мощных тракторов в мире с классической компоновкой, добавил замминистра. Общая площадь выставочной экспозиции составляет 20 тысяч квадратных метров. Помимо белорусской экспозиции будут представлены стенды 17 регионов России, а также Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Ирана и Камбоджи. В Брестском горосполкоме состоялось заседание комиссии по координации деятельности субъектов профилактики правонарушений города Бреста и предупреждению правонарушений, способствующих гибели людей от внешних причин. В ходе встречи обсудили текущую обстановку и наметили дальнейшие шаги по обеспечению безопасности граждан в жилом секторе.
0: Новости.
1: Завтра в нотариальных конторах Брестской области пройдет акция по бесплатному консультированию граждан, приуроченная ко дню пожилых людей. Целью таких мероприятий является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан. В Бресте продолжается масштабная кампания по санитарной очистке и благоустройству территории. Она проходит по 6 ноября. Особое внимание коммунальной службы сейчас уделяют уборке опавшей листвы. Ежедневно с раннего утра работники предприятия «Коммунальник» очищают улицы города и организуют вывоз собранной листвы. Работы по наведению порядка продолжаются на различных территориях Бреста. И в завершении. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.
2: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы. 20-35-45.

0: Что ни день, то праздник.
1: Ну, для кого-то, например, праздник сегодня, друзья мои, знаете ли, последний день первого осеннего месяца, и вот кто-то этому безумно радуется. Потому что чем больше проходит осенних месяцев, тем ближе мы к лету, правда? Ну, а кто-то обязательно скажет, да вы что? Мы тем ближе к Новому году. И это правда, дорогие друзья. Всем привет, если вы только что присоединились к нашей компании. Здесь Юля Майская. И прямо сейчас расскажу вам, какой сегодня календарь выдает нам, друзья мои, повод для того, чтобы радоваться и отметить этот день очень классно. Среда, середина рабочей недели, а значит, работать будет немного проще и легче. И мы, друзья, так или иначе, ближе к пятнице. Ну что, сегодня все, кто говорит на непонятном языке, особенно с самого утра, поздравляю, друзья мои, сегодня отчасти ваш день. Это, знаете ли, когда мысли спутаны, слова непонятно чего куда, потому что человек не выспался и начинает говорить на каком-то своем непонятном. Друзья мои, но для этого рядом всегда есть люди, которые понимают ваш язык, ваши близкие, родные, да, такие переводчики своего рода. Но есть другие переводчики, друзья мои, прям очень-очень профессиональные. Сегодня Международный день переводчика, можно отметить, да, друзья мои. Профессия эта незаметная, мне кажется, но без нее мир говорил бы на тысячу языков и не понимал бы сам себя. Хороший переводчик – это человек, которого, мне кажется, замечают ровно тогда, когда он ошибается. Это лучшая оценка его труда на самом-то деле. Так, далее, друзья мои, летим по календарю. Сегодня праздник, знаете какой? Всемирный день школьного молока. Ну, вспоминайте, вспоминайте, друзья мои. Это же невероятно круто, да? Для многих это еще и повод вспомнить школьную столовую, тот самый стакан молока с пенкой, помните, да? Ностальгия, приятный такой побочный эффект этого праздника. Именно она, ностальгия, друзья мои. Ну и сегодня можно отметить Международный день подкастов. О, да. О, невероятно крутой праздник 2015 года отмечается в честь формата, который вернул нам радость просто слушать. Подкасты всегда рядом, за рулем, на прогулке, во время уборки. Ну и сегодня хороший повод, мне кажется, найти новый выпуск по своей теме, которая вам интересна, или, наконец, запустить собственные. Техника для этого давно помещается абсолютно в любой карман, друзья мои. Поэтому календарных событий сегодня огромное множество. И среда – это не просто серый день, последний день первого осеннего месяца. Это действительно повод отметить огромное количество праздников. Буду рассказывать, безусловно, на протяжении целого эфира, что можно еще такого интересного отметить, что за повод найти, чтобы радоваться в этом дне, то все по порядку. А пока помните, с утренним шоу «Самое доброе утро».
0: Что ни день, то праздник.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, а вот температура воздуха по области сегодня составит от 16 до 21 градуса тепла. В Барановичах 16-18, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
5: Белагропромбанк.
6: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
7: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
6: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков, склады готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Итак, друзья мои, самое доброе, сытное утро. Да, самое время для рубрики «Наши топ-3 самых». И здесь сегодня я решила рассказать. Ну, все мы знаем, кто любит вкусно покушать. Мы все, правда, особенно по утру. Особенно, когда завтрак для тебя приготовят. А кто они, представители зодиакального круга, который лучше всех готовит? Я сегодня решила разобраться. Наверное, почти каждый человек любит вкусно покушать, да? Но только единицы смогут создать что-то невероятное, потрясающее, окрыляющее, может быть, друзья мои. И причем, знаете ли, из ничего. Абсолютно. Вы можете? А вот представители топ-3 самых нашей рубрики сегодня виртуозно справятся с этим делом. Итак, друзья мои, кто же они? Кто лучше всех готовит из знаков зодиака? Итак, скорпиончики, вы на первом месте. Я ни разу в этом не сомневалась. У меня есть в окружении чудо-человека. Скорпион по знаку зодиака, который готовит так виртуозно и практически из ничего. И это всегда очень вкусно. Да, действительно, скорпион хорошо, в общем-то, готов. Ну и рад удивлять абсолютно всех кулинарными своими способностями. Ну, правда, про многие блюда скорпионов почти так и говорят. Некоторые, кто ел, говорили, что просто в ступор впадали в невероятное удовольствие от еды. Раки, вы на втором месте. Да, второе место у раков неспроста. Они с самого юного возраста, можно сказать, практически из пеленок стоят у плиты. Раки, это так? Правда, астрологи не ошиблись. Не потому, что вместе с тем их заставляют готовить родители, а просто раки сами по себе очень любопытные. Им интересно все, и что касается приготовления блюд в том числе. Ну и на третьем месте среди зодиакального круга из тех, кто любит вкусно готовить и вообще, в принципе, у плиты стоят день и ночь. Тройку лидеров закрывают тельцы. Эти ребята любят все, что связано с едой. Готовить, чистить, выбирать, трогать, есть, нюхать. В общем-то, абсолютно угощать в том числе. Иногда создается, знаете ли, такое впечатление, будто тельцы одержимы всеми этими процессами. Еда, еда, вокруг еда, им снится еда. Они любят еду, они говорят про еду. Ну, вот такой сегодня топ-3 самых получился у нас списочек. Среди представителей зодиакального круга, всех, кто лучше готовит, это у нас скорпионы, раки и тельцы. А если согласны с моим списком сегодня, дорогие люди, тогда дарайте обратную связь. А если же живете со скорпионом, это человек, который вообще, знаете ли, на кухне появляется только когда его позовут к ужину, тогда тоже напишите об этом. 33-код-399-0011. Ну, и оставайтесь со мной далее, потому что совсем скоро расскажу гороскоп от утреннего шоу «Самое доброе утро». Не пропустите.
0: Знай наших.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, ну что, гороскоп на день сегодняшний. Календарь показывает уже последний день уходящего этого сентября, 30 число на календаре. Друзья мои, возможно, это будет какой-то очень особенный день. По крайней мере, я вам этого желаю очень даже от души. Итак, Овны, традиционно начнем с вас. Очень интересно, что вас сегодня ожидает. Итак, вам представится, Овны, сегодня шанс, знаете что, быстро разобраться с вопросом, который долго оказался запутанным. И, Овны, не откладывайте решение только из-за привычки еще раз все перепроверить. Не стоит терять свое драгоценное время. Далее летим. Что у нас по вам, тельцы? Итак, внимание к деталям может сегодня не, знаете ли, как-то перевалить за тот план, который вы собирались воплотить в жизнь. Сегодня детали вообще не стоит на них обращать внимание, уверяют астрологи и тельцы. День может принести приятную новость. Вот на этом сфокусируйтесь, связанную с денежным вашим комфортом. Близнецы, вы сегодня будете особенно убедительны, когда будете говорить о том, что хорошо знаете. Кто-то может обратиться к вам за советом, и на этот раз у вас действительно будет есть что сказать каждому. Раки, вы сегодня можете оказаться в центре внимания, там, где вовсе не планировали выступать главным. Не стоит из-за этого растеряться, как-то вот, знаете ли, терять, в общем-то, свою основу или пытаться сразу переложить ответственность на кого-то другого. Раки, сегодня не время пятиться назад. Львы, вас может неожиданно сегодня заинтересовать тема, которую раньше считали скучной или ненужной. Дайте этому шанс. Новое знание может оказаться гораздо практичнее, чем казалось сначала. Девы, сегодня вам будет легко почувствовать, какое дело действительно достойно вашего внимания. А что только отнимает время. Не обязательно доводить до конца все, за что вы готовы взяться. Весы, хороший момент для творческого эксперимента сегодня. Необычный подход может оказаться удивительно удобным, если вы давно делали что-то по одному и тому же сценарию. Весы, сегодня попробуйте изменить хотя бы одну деталь. Скорпиончики, может возникнуть сегодня необходимо что-то починить, обновить, заменить или довести до конца начатой ранее работы. Не откладывайте, скорпионы, такие вопросы на потом. Стрельцы, сегодня многое удастся решить быстрее, чем ожидалось. То, на что вы рассчитывали потратить несколько часов или даже дней, может вдруг сдвинуться с места. Козероги, инициативность сегодня приносит быстрый результат в вашем случае. Ну а работа в команде сегодня откроет вам доступ к новым перспективам. Водолеи, на первый план выходят сегодня семейные и бытовые темы в вашем случае. Это поможет, знаете ли, вашим совместным планам реализоваться. Распределение задач тоже сегодня ваше все. Рыбы, в рабочих и личных союзах намечаются изменения. Не стоит ускорять события, которые произойдут без вашего участия. Некоторые решения сейчас лучше просто понаблюдать со стороны. Такой гороскоп на сегодня, дорогие друзья. Мне очень хочется, чтобы у вас сегодня все складывалось идеально в этом дне. Помните, да, удача любит настойчивых.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Бресте. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
4: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
5: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Наша музыка.

0: Народная перекличка.
1: Всем привет, дорогие друзья! Ну что, кто присоединился к нам сюда? Народная перекличка. Эта рубрика дает возможность стать частью прямого эфира абсолютно каждому из вас. Поэтому, друзья, прямо сейчас уже берите свои гаджеты и обязательно пишите сообщение в студию прямого эфира. Давайте начнем перекликаться. Меня зовут Юлия Майская. Я здесь, в студии прямого эфира. Самые позитивные радиостанции страны. Радио Брест. А вот где вы? Как зовут вас? Давайте знакомиться поближе. 33-код-399-0011. Повторю я еще раз. Вы обязательно сохранить себе это в телефонной книжке для того, чтобы записать «Радио Брест». Все. Больше никаких слов абсолютно не нужно. Рассказывайте, где слушаете сейчас, какой город на связи, какой населенный пункт очень хотелось бы знать и понимать, и, конечно же, очень четко выстраивать эту самую карту звучания утреннего шоу «Самое доброе утро». Катя здесь появилась и пишет: «Здравствуйте, слушаем вас в Барановичах. Практически каждое утро. У нас сегодня так себе погода, хочется в лето». Кать, ну да, знаете, у нас на самом деле здесь в Бресте солнечно, но очень даже комфортная погода. Сегодня до 20 градусов по Брестской области обещают. Я думаю, что все обязательно наладится. Так, здесь у нас появился Вова. Вов, самое доброе утро. Доброе морозное утро, написал Вова и показал, что обледенение на капоте авто имелось с самого утра. Да ну, да неужели, да как так? Не хочется прям. Ой, друзья мои, ну будем не то что считать, а прям знать, у природы нет плохой погоды. А, Вова написал, что это крыша, то есть обледенелая крыша вашего авто, я правильно понимаю? Ясно. А я чего-то вот на свою сегодня не посмотрела. Ну, не суть, знаете ли. Тем не менее, вот, пожалуйста, за окошком солнце, друзья мои. Солнце, теплая осень продолжается. Так, Сергей, автокомплекс Брест, наш внештатный дорожный корреспондент, появился здесь. Ну, конечно, ему летит огромный родийный привет от меня лично. Ну и Сережа, как всегда, заботится о каждом из нас, автомобилисте, и переживает, чтобы на дорогах области было все хорошо. И Сергей пишет: будьте внимательны. На середине моста 28 июля занята правая полоса в сторону Московской. Ремонт дорожного покрытия. Кто-то скажет: о, нашли время, да, самое, когда поток невероятно автомобильный в это время. Но, тем не менее, у ребят тоже своя работа, у наших дорожных служб. Поэтому, конечно, мы поддержим им. Тоже абсолютно непросто. Поэтому давайте будем проявлять уважение по отношению к друг другу, да? Елена здесь появилась и пишет: доброе утро из Пружан. У нас солнечно, но не жарко. Лен, у нас тоже, наверное, солнечно и не жарко. У нас погода каким-то образом даже схожа с вами, правда? В общем, Пружаны, вам летит огромный привет. Спасибо, что с нами на старте нового дня. Я очень надеюсь, друзья мои, что сегодня действительно погода, если уж не совсем календарная, вас устроит такая, то погода в душе будет самая-самая теплая. А для того, чтобы утро складывалось хорошо, друзья мои, дайте больше музыки. Правда, как просил Дима Билан в эфир, а мы не против. Ловите, наслаждайтесь, делайте громче и полетели навстречу новому дню.
2: Радио

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Республиканская акция «Далее новое житё» пройдет в Беларуси 17 по 24 октября, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. Кампания направлена на восстановление лесов, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений. Чтобы принять участие в акции, нужно обратиться в лесхоз или лесничество. Лесохозяйственные учреждения подскажут участки, где требуется помощь волонтеров, обеспечат необходимым посадочным материалом и инвентарем, а добровольцев требуется лишь прибыть на место работы. В Брестском котельном хозяйстве выходит на финальный этап реконструкция газовой котельной по улице Героев обороны Брестской крепости 53А. В рамках обновления установлены современные конденсационные котлы с индивидуальными дымовыми трубами. Оптимизирована система учета тепловой энергии, модернизировано электроснабжение и автоматика управления. Это дает предприятию снижение потребления топливно-энергетических ресурсов. За счет высокого КПД нового оборудования появится прямая экономия средств на производстве тепла. Кроме того, повысится общая энергоэффективность системы отопления, а современная автоматизация обеспечит более стабильное и надежное теплоснабжение предстоящей зимой.
0: Новости.
1: По 2 октября под руководством председателей областных исполнительных комитетов проводятся ежегодные занятия по мобилизационной готовности. Цель – совершенствование слаженности действий работников местных органов управления и организаций в ходе формирования территориальных войск и отрядов народного ополчения. В ходе занятий пройдут теоретические и практические мероприятия, на которых особое внимание будет уделено индивидуальной и совместной подготовке должностных лиц исполкомов, военных комиссариатов, организаций, а также военнообязанных территориальных войск. И в завершении информация от партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29 324 66 66. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я-бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка – Конта, Матиоли, Персона и Альфа. Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиента в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн-участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by, «Я-бренд 5» и в Instagram «TouchLife». Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до минус 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 29 232 44 44. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Там, где вы живете, друзья мои, там, где вы, конечно же, существуете. И самое главное, там, где вы влюбляетесь, просыпаетесь вместе с командой утреннего шоу и чувствуете, знаете ли, опору под ногами. Вот когда так происходит в этой жизни, тогда, друзья, мне кажется, большего и не надо. Как у вас сегодня складывается ваше утро? Рассказывайте обязательно и, безусловно, давайте продлим народную перекличку. Пишите сообщение 33-код 3990011. Обязательно буду зачитывать сообщение. Елена, кстати, в окончании прошлого часа написала нам представитель города Баранович и даже выслала фото. Лен, спасибо огромное. Она пишет: доброе утро, да, туманное утро, туманное, красивое, я бы сказала. Спасибо за это фото из вашего авто. Да, нас слушает абсолютно повсеместно. Кто добирается на работу на авто, кто в наушниках просто пешей прогулкой. Правда, между прочим, я знаю, даже те, кто занимается в спортзалах, тоже слушают радио Брест в наушниках. Это очень-очень приятно и очень круто, друзья мои. Занимайтесь тем, что доставляет вам удовольствие, а еще, конечно же, делает вас более здоровыми, друзья мои. 30 сегодня сентября на календаре, и день, правда, какой-то совершенно заботливый о нашем здоровье. Вот, например, сегодня отмечается всемирная акция «Время для йоги». Очень популярное направление сейчас, да, для восстановления сил, ведь йога напоминает о важности заботы о теле, внутреннем состоянии. В этот день люди вместе с тем по всему миру уделяют время йоге, дыхательным упражнениям, медитации, чтобы расслабиться и восстановить душевное, это самое равновесие. Так что присоединиться к этому дню может абсолютно каждый из нас, без исключения. Достаточно расстелить коврики, выполнить несколько несложных, знаете ли, упражнений, пусть даже короткое такое занятие, ну, поможет снять напряжение. Если с самого утра вы уже почему-то напрягаетесь, уж не знаю почему. Друзья мои, сегодня еще отмечается классный, совершенно уютный такой день. День мурлыкивания и подтягивания. Как же это по-осеннему? Правда? А я бы назвала это самый уютный праздник дня. Ну, про то, почему стоит поучиться у котов, да? Не спешить, подтягиваться после сна, мурлыкать от удовольствия. Кошачья философия. Мне кажется, она абсолютно проста и удивительна. Сегодня разрешаете лениво потянуться, найти теплое местечко и никуда не торопиться по-кошачьи. Но самое главное, когда вы будете это все по-человечьи уже объяснять вашему начальству, вы знаете, они навряд ли поймут, друзья мои, поэтому здесь в этом вопросе важен баланс, ровным счетом, как и в йоге. Ну что, друзья, летим далее по нашему плейлисту. Группа «Серебро», «Смотри, не трогай», появится здесь Зара Ларсен, Виталий Дроп, «Все это будет». Да, вот и у меня по-прежнему в музыкальном исполнении признается Мари Краймбрери в своей любви, и это здорово. Здесь Юль Майская. Открываем новый музыкальный час. Всем привет!
0: Не просто утро, а самое доброе утро –

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
3: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
4: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
5: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
6: Воспоминания – это билет в один конец.
7: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
8: Пацаны, химера!
7: А у тебя за спиной все человечество.
6: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
1: Для роста вашего бизнеса

0: Банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Заряжаемся вместе, двигаемся вместе, желательно без пробок. Друзья мои, каждого вам желаю сегодня зеленого светофора без опозданий. 8 часов и 22 минуты. Берите с собой в дорогу любимую радиостанцию для того, чтобы быть в курсе абсолютно всего актуального, что касается нашего региона, Брестской области, Беларуси в целом, ну и, конечно же, новостей из разных точек планеты, музыкальных, да и разных лайфхаков в том числе. Сергей Автокомплекс Брест, наш внештатный дорожный корреспондент, и рубрика «Дорожный корреспондент», собственно, имеется. И благодаря этой рубрике вы можете стать нашим дорожным корреспондентом. И Сергей тот самый неизменный, внештатный и главный, я бы даже так сказала. Информация важная для каждого, кто в пути сейчас. Друзья мои, Сальникова и Грибоедова в городе Бресте. Не работает светофор. Будьте предельно внимательны. Далее, с Варшавского шоссе на бульвар. У нас тоже в Бресте образовалась пробка от Евроопта. Да, тут населенный, густо населенный людьми и автомобилями участок дороги, друзья мои. Экономьте свое время правильно, если уж действительно попали в пробку, друзья мои. Тогда проведите время с пользой за прослушиванием любимой радиостанции. Ну и, конечно же, классных хитовых треков. Ну а пока прямо сейчас рубрика
1: «Люди о людях».
0: Да, готов рассказать о двух красотках. Мир не стоит на месте. Поколение сменяет поколение. Подкасты, подкасты. Люди, люди и так далее. Но, тем не менее, мир развивается. И это очень прекрасно. Кантри-певица Элла Лэнгли официально сдвинула Марая Кэрри. Да, друзья мои, с первого места. Теперь именно у нее самый долгоиграющий хит за всю историю Billboard Hot 100. 22 сентября. Вот буквально несколько дней назад шоу из Техаса обошла легендарная «All I Want for Christmas is You». Помните, которая подержалась на первом месте 23 недели? По данным Billboard, рождественский хит Марая Кэрри, вышедший еще в 1994 году, был в самом топе 22 недели, и то, друзья мои, с перерывами. Вот таким образом, да, мы доказываем о том, что мир не стоит на месте, меняется и музыкальная культура, и, безусловно, ну, появляется новый поток музыкальных артистов, который сменяет легенды, становясь тоже примером для кого-то. Это невероятно круто. Это такой закон, правда, в жизни. Ничего не стоит на месте, все видоизменяется. Друзья мои, но самое главное, оставаться лучшим примером для последующего поколения. Это касается и музыкальной индустрии, и вообще, в принципе, и в целом жизни. Так что, если вдруг у вас есть кому-то какие-то вопросики, друзья мои, начните с себя. Ну и задумайтесь, а правильно ли вы все делаете сам, самостоятельно? Являетесь ли хорошим, отличным примером для тех, кто вас окружает? Это такая маленькая философская мысль сегодня утром от Юли Майской. Ну, в общем, есть о чем подумать, правда?
1: Люди о людях.

0: Погода.
1: По информации Бреста Булгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, а вот температура воздуха по области сегодня составит от 16 до 21 градуса тепла. В Барановичах 16-18, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
5: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
7: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
8: МТ-банк. Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Бресте. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eroboto.by.

0: 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк. Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Вопрос, например, странности, он действительно очень актуален, когда вопрос относительно сравнения мужчины и женщины, например. Да, странно, почему мужчины не плачут или делают это очень редко. А странно, почему женщины признаны более эмоциональными существами. Слушайте, а может быть, это на самом-то деле и миф, друзья мои? Почему вы считаете, ну или многие из нас считают, что женщины более эмоциональные, более истеричные, в конце концов, нежели мужчины? Вот посмотрите на мужчину, который куда-то спешит и вдруг застрял в пробке. Посмотрите на его реакцию. Что с ним происходит? Да, автомобильная пробка – это то самое, которое может вывести любого мужчину, мне кажется, из равновесия. Друзья мои, Сергей нам написал сообщение. Любимый Брест, любимые заторы, еду на любимую работу. Мост 28 июля от Октябрьской революции в сторону Московской. Затор, он периодически там появляется, потом куда-то исчезает, и опять автомобильный затор. Друзья мои, терпение, только терпение. И, конечно же, пораньше выезжать на работу – это то, что нужно. Сергей, который... номер два, номер один, нет, определять вам номера, это странно, потому что вы у нас все очень важные, нужные люди, и Сергей Автокомплекс Брест, и просто Сергей, который спешит на работу, вы уже, наверное, доехали, вместе с нами продолжается этот рабочий день, это невероятно круто. Так вот, действительно, друзья мои, последнее исследование показалось мне не странным, а самым-самым честным. Реальность против мифа, ну, давайте пообщаемся. Кто эмоциональнее? Спрошу я у вас, и вы мне тут же что ответите? Конечно же, женщины, ага. А вот я вам расскажу, что появилось совсем недавно неожиданное открытие ученых, друзья мои. Это что-то невероятно интересное. Разница в эмоциональности между полами, говорят ученые, не физиология, а навязанная роль. Как вам такой поворот событий? Вот хотите проверить? Спросите у знакомого, кто рядом сейчас с вами, кто чаще всего плачет? Ну, ответ же очевиден, правда? Да? Но данные говорят, друзья мои, совершенно другое. В общем, в эксперименте принимали участие более 610 тысяч участников. Это не соцопрос был на лавочке, если что, а прям научное такое исследование, достаточно объемное. Распознавание чужих эмоций женщины, понятное дело, впереди пришли к такому выводу ученые, но только в тестах. А вот опросы об эмпатии, когда проводили, значит, у участников, разрыв исчезает между мужчинами и женщинами. То есть регуляция собственных эмоций. Мужчины и мальчики справляются лучше с эмоциями. Есть такой момент, но тем не менее, тесты на распознание эмоций — единственная зона, где, конечно, фиксируется устойчивое преимущество. Женщины точнее считывают мимику, интонацию, жесты. Но вот интересно, в самооценке эмпатии разница пропадает. То есть люди одинаково оценивают свою способность сопереживать. Парадокс? Ну, я бы сказала, что нет. Просто социализация работает в обе стороны. Так что вот, девчонок с детства учат чего? Замечать чужую боль, да? Мальчиков не показывать свою. Держись, ты мужчина, и так далее. А вообще, друзья мои, я вам хочу сказать, что исследования это подчеркивают. Гендерные различия в эмоциональном интеллекте не врожденные. Они формируются под давлением ожиданий. Социализация, возможности, среда – вот что лепит эмоциональные навыки. Друзья, оставайтесь самими собой, будьте преданными себе и сопереживайте.
1: Наши песни.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наши треки.

танцы. Очень многие говорят о том, что это очень-очень странно, что да, вы танцуете невероятно круто и классно, что для мужчины, скажем так, который находится в такой форме, танцевать бальные танцы с выворотом стопы как-то действительно наблюдается не очень. Друзья мои, но если человек профессионал, он профессионал абсолютно в любом деле, за что бы ни брался. Но здесь самодисциплина, правда, очень важная история. И, конечно, насколько ты верен своему выбранному делу и какой итог ты видишь по окончании своего труда. Вообще, современные психологи говорят, что когда ты берешься за какое-либо дело, очень важно визуализировать итог и результат этой проделанной работы. Так что, друзья мои, 8.54, занимаемся визуализацией сегодняшнего вечера, среды, возможно, окончания недели, уж не знаю. Но касательно Давы, начал заниматься, кстати, бальными танцами в 3 года и стал чемпионом России и призером первенства мира по танцевальному спорту. А вот до популярности, кстати, в блогах и музыке он пробовал себя в предпринимательстве в Новосибирске, помогал он своему отцу с бизнесом. Ну и все мы знаем, что год назад женился на певице Мэри Крэмбери, да, и в мае того же года у пары родилась дочь. Ну а ранее он стоял в громких отношениях с Олей Бузовой, и все мы тоже об этом были наслышаны, и даже насмотренность у каждого из нас была. Но тем не менее, говорят же, что мы предполагаем, а кто-то свыше располагает, друзья мои, но, знаете ли, снимать с себя ответственность за выбранный путь и выбранную дорогу тоже так или иначе не стоит. Но я знаю лишь одно, друзья мои, по какому пути вы бы сегодня не шагали. Помните о том, что берите-то нас с собой везде, мы вам однозначно пригодимся. И, знаешь ли, когда дорога идет просто в тишине, она, мне кажется, немного скучной. А вот когда подключается в путь дорогу музыка, которая объединяет, тогда и дела спорятся, и дорога становится веселее. Ну что, делай нас громче, лови нас на 104.8 FM, мы звучим в Бресте в FM-диапазоне, именно на этих цифрах, а далее переходи на наш сайт и слушай нас онлайн. radiobrestfm.by, кликай кнопку «Слушай по всему миру», главное, чтобы с интернетом перебоев не было. Ну и, конечно, можно сказать умной колонке «Алиса, включи Радио Брест», и она сделает это. Кстати, в умных колонках «Алиса» Радио Брест можно слушать по бесплатной подписке. Будем вместе, здесь Юля Майская, мы перелетаем в следующий музыкальный час, а там для вас я приготовила сюрприз.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский посетил с рабочим визитом племенное хозяйство Литвиново предприятие «Белплем Живобъединение». В ходе визита Александр Ломский детально ознакомился с передовой технологией производства и пересадки эмбрионов крупного рогатого скота. Данный метод позволяет значительно ускорить воспроизводство высокопродуктивных животных и улучшить генетический потенциал стада в регионе. Особое внимание помощник президента, инспектор по Брестской области, уделил условиям содержания и выращивания племенного скота мясного направления. Обсудили вопросы строгого соблюдения зоотехнических и ветеринарных требований, а также обеспечения животных качественной кормовой базой. Кроме того, Александр Ломский проинспектировал ход и завершение строительства животноводческих объектов на территории хозяйства. Инспектор по Брестской области Управления регионального развития аппарата Совета министров Республики Беларусь Владислав Кузьминков посетил Брестский мясокомбинат. Предприятие является одним из безусловных лидеров мясной отрасли страны, успешно совмещая уникальный многолетний опыт производства и самые современные технологические решения. В ходе визита гости ознакомились с мощностями завода, ассортиментом продукции, а также обсудили вопросы дальнейшего развития и вклада предприятия в экономику региона. В Кобринском дворце культуры прошла встреча депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, гендиректора Национальной библиотеки Беларуси Вадима Гигина с молодежью трудовых коллективов. Участие принял и председатель райисполкома Александр Масиюк. Разговор шел в формате живого диалога. Главное, по словам Вадима Гигина, сохранить мир и не допустить того, что произошло у соседей. Об интернет-ресурсах он сказал, что это лишь инструменты, а авторитетом соцсеть быть не может, на людей влияет человек. Об информационной гигиене я не посоветовал не доверять первой новости и проверять ее минимум из 3 источников, а важное из первых уст.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Комитетом госконтроля Брестской области в целях изучения вопроса реализации в области организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого и надежного топлива и энергоснабжения потребителей в осенне-зимний период 2026 и 2027 года, 2 октября будет организовано проведение горячей линии жителями Брестской области. Граждане могут сообщить об имеющихся недостатках, проблемах при проведении подготовительных и ремонтных работ по указанной тематике. Обращения будут приниматься с 10 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 по телефонам 21-22-38-21-25-08. На кольцевом пересечении Берестейского и Варшавского шоссе в Бресте планируется возведение стелы высотой 50 метров. Проект вынесен на общественное обсуждение, которое проходит по 12 октября. Председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский отметил, что основная цель – понять, насколько он органично вписывается в архитектурное пространство. «Мы понимаем, что въездные ворота в Брест со стороны границы давно нуждаются в благоустройстве. Сейчас завершается строительство магистрали по улице Ковельской и Варшавскому шоссе. Активно развивается застройка, и важно привести в порядок и само кольцо. Архитекторами предложен вариант монумента, который должен достойно представлять нашу страну и город. Конструкция будет увенчана государственным флагом, оснащена круговым LED-экраном диаметром около 14 метров и архитектурной подсветкой. Экран позволит транслировать социально значимую информацию, приветственные сообщения и символику города». Выставку «Земля бессмертия» открыли в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» к его 55-летию. В основу выставки вошли материалы из фондов мемориального комплекса. Экспозиция состоит из 5 планшетов, портретов защитников Брестской крепости, документов и книг, рассказывающих о героической обороне в июне-июле 1941 года, о трагедии начала Великой Отечественной войны через судьбы военнослужащих и членов их семей. В каждом камне, в каждом памятнике и музейном экспонате отражено славное прошлое и достойное настоящее, подчеркнул директор мемориального комплекса Александр Каркатадзе.
2: Идея нашей выставки – показать 55-летие мемориального комплекса, ее трансформацию, период обороны Брестской крепости героической показать период, предшествовавший присвоению Брестской крепости звания «Крепость Героя». Вот создание музея обороны Брестской крепости показано, затем комплекс, посвященный самому мемориальному комплексу, его строительству и современному этапу. И, конечно, невозможно отделить это и от личности Сергея Сергеевича Смирнова, нашего скульптора Александра Павловича Павловича Кибальникова, от наших сотрудников, от истории, от наших публикаций, книг, которые последние годы были выпущены, от защитников крепости, портреты которых мы с вами видим и смотрят они на нас. Потому что тех людей, которые уже сражались в Брестской крепости, которые это все помнили, видели, уже, к сожалению, нет. Поэтому вот сама функция мемориал, то есть память, она накладывает на нас особые обязательства за то, чтобы вот эту нить нашей памяти, героизма, уважения сохранять.
1: Жабинковский район продолжает удерживать первую позицию в рейтинге районов первого региона по выполнению целевых показателей и заданий социально-экономического развития. Рейтинг был озвучен на заседании областного исполнительного комитета. За этим результатом ежедневная работа предприятий, организаций сельского хозяйства и всех сфер экономики района. Нам необходимо продолжать системную работу, чтобы по итогам года выйти на хороший результат и обеспечить выполнение поставленных показателей, отметил председатель Жабинговского райисполкома Андрей Кузьмич. В Пинском районе Брестской области на автодороге Р-6 Ивацевичи-Пинск-Столин запустили участок контроля средней скорости движения. Протяженность участка 4 километра. С 96 по 100 километр дороги. Система контролирует скоростные ограничения всех видов транспорта 70 км в час. На данном участке высока вероятность выхода на проезжую часть диких животных. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Живем, здравствуем, процветаем и, конечно же, наслаждаемся жизнью. Обязательно делаем все это вместе. 9 часов и 10 минут. В Первом регионе, друзья мои, просыпайтесь. И я очень надеюсь, что вы уже не делаете вид, что проснулись. А может быть, успели сделать огромное количество дел. И я за вас тогда очень-очень рада. Ну, все мы знаем, кто рано встает, у того обязательно все получается. Тот и больше всех успевает сделать. Бывает же такое, правда, осенняя хандра. Когда совсем не хочется. А для этого нужно, чтобы хотелось, выбирать правильную компанию ранним утром. Это мы, команда Радио Брест. Всем привет, дорогие друзья. Куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути. Об этом помните и не забывайте. Ловите нас в FM-диапазоне. Онлайн-вещание тоже активно. RadioBrestFM.by, наш сайт. Заходите, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру. Радиоплеер Беларусь. Мы тоже там во вкладке имеемся, друзья мои. В общем-то, ходите разного рода способы для того, чтобы быть с нами вместе, потому что мы все равно так или иначе двигаемся в одну сторону. На старте нового дня, значит, маленькая новая жизнь, друзья мои, для каждого открывается сегодня, когда огромное количество возможностей, правда, знакомств и интересных событий, обстоятельств. Кто его знает, да? Может быть, вы даже не догадываетесь о том, что, возможно, вы сегодня станете победителем моего розыгрыша. Но, конечно, все так или иначе по порядку. Изначально хочу передать всем привет, кто здесь, да, коммуницируется между собой и аккумулировался, в конце концов. Вячеслав, в рамках народной переклички передает всем-всем-всем привет. Огромное солнечного дня. Душевной теплоты желает вот этот прекрасный человек и радостного настроения каждому, кто сейчас на нашей волне. И написал Вячеслав классные приятные слова. Первый регион лучше. А почему? А потому что первые? А потому что классные люди тут живут? А потому что погода у нас замечательная, да и вообще все сошлось, мне кажется, воедино. Друзья, для того, чтобы быть не только лучшим, а еще и добрым самым, нужно, конечно, успеть обязательно позавтракать ранним утром, потому что дела спорятся-то не особо будут на голодный желудок. И все мы это знали, да, нам об этом еще рассказывали в детстве. Кстати, если вы пропустили, друзья мои, сегодня потрясающе классный, такой, я бы сказала, невероятно интересный праздник. Сегодня, друзья мои, Всемирный день школьного молока. Да, о пользе, конечно, молока мы знаем,

0: зловещее лицо человеческое с выражением абсолютного ужаса. При этом внутри обычная сладкая начинка и съедобное тесто. Просто сверху такой вместо привычной решетки или ягодки гений лепит страшные лица. И я вот думаю, как можно до этого было додуматься, а? Но чтобы привлечь внимание, ну ладно, удалось, друзья мои, говорят, пироги-то все равно так или иначе вкусные. Друзья мои, всем приятного, красивого аппетита!
1: Не просто утро, а самое доброе утро!

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Слушай наших.

Ну что, друзья, двигаемся с вами дальше. Всем огромный радио привет, кто только что подключился сюда к нам. Это мы, самые позитивные радиостанции страны, Радио Брест. И хочется вам напомнить, что сегодня 30 сентября. Да, так или иначе, день подходит к своему логическому завершению. Точнее, день, а месяц, друзья мои. Ну, а день новый только стартует. И для кого-то из вас сегодня он будет потрясающим, невероятным, незабываемым. Почему? Да потому что вы станете кем? Победителем, друзья мои. В рамках этого часа я запускаю розыгрыш билетов, да, в наш Брестский академический театр драмы. Там есть на что посмотреть, там есть чему удивиться, друзья мои, конечно же, восхититься. Я напомню, что театральный сезон открыт абсолютно для каждого из вас, дорогие друзья, поэтому не пропустите только самые интересные спектакли, самые интересные гастроли, когда приезжает, вот, например, совсем скоро театр, Брестский академический театр из Витебска, и, безусловно, привезут с собой сюда невероятно интересные спектакли. 14 и 15 октября обязательно все это можно будет посмотреть и увидеть. Мы разыгрывали вчера билеты, и сегодня сделаем это вновь. Так что не пропустите после прогноза погоды. Расскажу про спектакль. Обязательно, конечно же, дам задание. Ну и кто-то из вас сегодня обязательно выиграет два пригласительных билета в Брестский академический театр драмы. Да, исходит не один, а возьмет себе в компанию близкого человека, с которым можно будет хорошо провести осенний вечер в Брестском академическом театре драмы. Дождитесь!

0: Погода.
1: По информации Бреста Булгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, но температура воздуха по области сегодня составит от 16 до 21 градуса с плюсом. В Барановичах 16-18, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 тепла.
2: Реклама. Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк. Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленной.
1: Друзья мои, ну что, конечно же, если вы любите вообще идти вверх, подниматься наверх, Юлия Зиверт сейчас вот напела, и вы подумали, о, давно я не был наверху. Тогда вам, мне кажется, показание канатный вид спорта. Почему бы и нет? Если вы человек, который любит спокойно, абсолютно, знаете ли, в такой театральной ложе сидеть и наблюдать за тем, что происходит на сцене театра, тогда вам, друзья мои, в это невероятно историческое место, как театр. Брестская академия театра драмы, друзья мои, стартовал 83-й театральный сезон. Как красиво! Все мы это наблюдали, видели. Невероятная команда творческих людей придумала всю эту невероятную театральную феерию, друзья мои. Ну а ныне наш Брестский академический театр драмы готов показывать своему зрителю огромное количество, конечно же, спектаклей, радовать, удивлять. Безусловно, гастроли – та самая неотъемлемая часть театральной жизни, которая имеет место быть, друзья мои. Если бы вы хотели, знаете ли, глянуть как-нибудь, как играют артисты из других театров наших белорусских, самое время реализовать все это дело и ехать никуда не нужно в другие города, потому что гастроли, да, Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса состоятся на сцене Брестского академического театра драмы 15 октября в 19:00. Невероятно интересный спектакль «Дамы и гусары», друзья мои. Ну что, чувствуете, что в жизни юмора не хватает? Тогда вам, друзья мои, именно на этот спектакль. Легкая, изысканная, лирическая комедия, наполнена тонким юмором, смешными ситуациями, безобидными интригами. В общем, артисты, те, которые холосовцы, покажут зрителям, что такое знатность, мужество, дружба и сопереживание, и, конечно, забытый дух рыцарства и государства, забытый дух, знаете ли, восхищаться женщиной в современном мире, если надо защищать ее честь, да, по-рыцарски, дорогие мужчины. Спектакль об этом вам напомнит. Так что сегодня я вам предлагаю ворваться в рыцарскую игру для того, чтобы сегодня выиграть два пригласительных билета на этот классный спектакль. Друзья мои, «Дамы и гусары» на сцене Брестского академического театра драмы 15 октября 19:00. Это гастроли Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса. И сегодня я разыгрываю два пригласительных билета в одни руки, и кому-то достанутся одни из вас, кто внимательно слушает наш эфир. Итак, внимание, друзья мои, розыгрыш, и я готова озвучивать вопрос. Итак, расскажите мне, пожалуйста, вопрос абсолютно легкий. Что по суевериям категорически запрещено делать на сцене театра? Это такое есть суеверие, друзья мои, одно действие, что категорически запрещено делать на сцене театра. Расскажите, будьте первым, ответьте правильно на вопрос и станьте сегодня победителем и заберите два пригласительных билета. 33-код 3990011. Вот сюда я собираю правильные ответы. Всем удачи, итоги розыгрыша и определение победителя подведем в окончании этого часа.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио
2: Брянск. Не просто утро, а самое доброе утро.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Друзья, сегодня действительно самое доброе утро у меня лично, потому что ажиотаж у нас здесь в момент розыгрыша происходит. Это, правда, очень здорово. Друзья мои, это дает мне право сделать вывод, что наши брещане, жители Первого региона, любят театр, желают ходить в театр и, безусловно, желают смотреть, что происходит на сцене нашего Брестского академического театра драмы. И, знаете, у меня овевает такая невероятная гордость и радость за наших людей, что, в общем-то, театральное искусство всегда было, есть и будет, и набирает только обороты. И, знаете, я могу сказать, что театр так или иначе входит в моду. Я знаю, что очень многие выпускники, например, 11 классов, даже желают сделать фотосессию в театрах города Бреста, и в кукольном, и в драматическом. Это невероятно круто, да? Это поднимает престиж заведений таких классных. Друзья мои, ну что, задавала я сегодня вопрос. Если вы только что к нам, дорогой человек, присоединились, то мы разыгрывали два пригласительных билета в одни руки на невероятно крутую постановку, какую именно «Дамы и гусары». Друзья мои, это то, что нужно сходить и увидеть, и посмотреть. Но кто-то сегодня выиграет билеты, я знаю даже уже кто, а кто-то пойдет и купит. Друзья мои, 15 октября, не перепутайте даты, пожалуйста, 19:00, гастроли Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса на сцене Брестского академического театра драмы. Друзья мои, именно там можно будет увидеть эту невероятную постановку «Дамы и гусары». Комедия, правда, очень классная и крутая. Я уверена, что вы поднимете себе настроение и уверена, что станете чуточку счастливее. Ну, вообще, театр — одно из самых древних и увлекательных видов искусства, которое развивалось и менялось на протяжении тысячелетий, друзья мои. Но остаются по-прежнему суеверия и у театральных критиков, и всех тех, кто играет в театр и любит театр, есть одно суеверие, которое так или иначе работает, по их мнению, даже в сегодняшних современных реалиях. Я сегодня спрашивала у вас, а что категорически запрещено делать на сцене, по мнению тех, кто служит в театре, вот такое суеверие. А мне нужно было написать только одно слово, друзья мои, но вы сегодня были очень, знаете ли, жадными до слов и писали, что нельзя шуметь за кулисами, нельзя иронять текст, нельзя желать удачи перед тем, как актер выходит на сцену театра перед спектаклем. Находиться спиной зрителю тоже нельзя, в общем-то. Кстати, ронять сценарий, огромное количество таких вариантов тоже было. Но сегодня был абонент первый, кто мне ответил правильно. Друзья мои, по самым древним суевериям вообще на сцене драматического театра нельзя свистеть. Ни в коем случае. Не потому, что денег, друзья мои, не будет, а потому, что провал спектаклю обязательно быть, по мнению театралов. Итак, первым, кто правильно мне прислал этот вариант ответа, абонентский номер заканчивается на 0077. Девушка по имени Снежана. Я вас поздравляю, сегодня вы победители, получаете пригласительные билеты в театр. Остальным всем спасибо.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам узбекско-белорусского межпарламентского форума. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил символизм выбора места проведения мероприятия древнего города Хивы, где переплетаются многовековые традиции и созидательная энергия современности. Беларусь нацелена на расширение сотрудничества с Узбекистаном во всех областях. Знаковым событием стало недавнее подписание на высшем уровне декларации об установлении отношений стратегического партнерства, говорится в приветствии. Президент уверен, что достигнутые договоренности откроют новые горизонты для совместной работы, будут способствовать установлению прямых контактов в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, туризма. Делегация Брестской области продолжает работу на 4-м узбекско-белорусском межпарламентском форуме в Хиве. На полях форума Брестский государственный технический университет и Термесский государственный университет инженерии и агротехнологии заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководители учебных заведений, а Брестский областной совет депутатов заключил соглашение о сотрудничестве с тремя представительными органами власти Узбекистана. Подписи под документами о сотрудничестве с Кингашами народных депутатов Бухарской, Сырдарьинской и Ферганской областей поставила руководитель депутатского корпуса Брещины Марина Ковалевская.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Бресте 3 октября состоится фестиваль «Дары осени». Праздник пройдет у торгового центра «Экватор» в 10 часов. Гостям предложат грандиозный фудкорт, где развернется более 60 точек. Здесь можно будет попробовать тыквенную кашу, овощной суп, картошку в фольге, драники и блинчики с начинками. Кроме того, проведут мастер-класс по приготовлению фирменных драников. В программе запланированы ярмарка урожая, где развернется около 180 торговых точек с овощами, фруктами, ягодами и саженцами. Развлечения, соломенные площадки для шахмат и боулинга, фотозона и те самые гигантские весы с набережной. Лектории, где лесхозы и эксперты дадут полезные советы по выращиванию овощей. Главные рекорды представят в 10 номинациях. На фестиваль привезут арбузную пирамиду высотой 5 метров и весом около 5 тонн, а также ту самую тыкву-гигант весом в четверть тонны, которую доставят на спецтехнике. Фестиваль продлится до самого вечера. В музее-усадьбе Пружанской палацик объявили акцию «Подари музею экспонат». В качестве экспонатов могут быть старые фотографии, документы, книги, значки, монеты, одежда, аксессуары, музыкальные инструменты, картины, посуда, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и тому подобное. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.

0: Наталья Подольская, да, друзья мои, в окончании, а точнее в начале этого музыкального часа, в окончании которого мы так или иначе с вами придем, но вот пока играл этот трек от Наташи Подольской, я подумала, что, знаете ли, если бы не ты, иногда очень многие люди говорят в отношении своей работы, кстати, всем привет, кто добрался на свои рабочие места, друзья мои, иногда мы говорим, моя работа, если бы не ты, ты знаешь, я бы так не уставал, да, ну вот есть работа, я такой подуставший и так далее, люди так или иначе чувствуют такой небольшой усталость в середине рабочей недели, друзья мои. Ну и вместе с тем гордый за себя, что, вероятно, проделали немалое количество работы. Мы движемся все вместе с вами к пятнице, друзья мои, и уже находимся здесь в рамках этого часа с 10 до 11. Интерактивный час, мы с вами обсуждаем разного рода темы для того, чтобы узнать лучше друг друга, ну и для того, чтобы выяснить для себя, вывести какую-то истину, а может быть, да, услышать лайфхаки других людей, которые, не знаю, выработали какую-то определенную систему в отношении всего. Жизни, работы, дружбы, взаимоотношений, бизнеса, абсолютно всего, друзья мои. Ведение блогинга, например, тоже такая себе история, популярная на сегодняшний день, да? Как бабушки говорят, кем ты работаешь, руки свои займи. Блогером работаешь. А это кто? Блогер, типа блогер. Ну, вот такие шутки, конечно. Есть прибаутки в социальных сетях, что улыбают, безусловно. Друзья мои, мне сегодня стало вдруг интересно, если бы не работа, да? А как часто вы путаете лень с усталостью? Путаете ли вообще? Что чаще применяете по отношению к себе? Я ленивая, либо я просто немного подустал? Рассказывайте. Давайте обсудим эту тему. Очень, мне кажется, такая активная тема, когда люди по осени чаще всего, да, начинает вот этот вот авитаминоз с нами происходить своего рода. И действительно, ведь в современном мире люди, особенно миллениалы, чаще чувствуют, нежели зумеры, вот это чувство вины за отдых. Люди сейчас так или иначе стали возвращаться с отпусков, на работу выходят и понимают, что пока не было меня, пока я был в отпуске, ага, здесь что-то упустил, здесь я не в курсе и так далее. И такая, знаете ли, установка. Ай, надо было вообще в отпуск не ходить. Ну ничего, что я устал, правда, и мне нужно перезагрузиться. Это ничего, потому что иногда мы, правда, люди испытываем какой-то совершенно непонятный вот этот винт относительно того, что зря отдыхал. Эх, зря. Ой, друзья мои, ну интересная вообще структура у нас с вами в голове. Оказывается, 70% взрослых испытывают вину, когда отдыхают. Да, это данные опросов социологических. А еще кортизол от чувства вины не дает восстановиться. Есть такой момент, отдых есть, а эффекта вроде ноль. И во всем этот кортизол, гормон виноват. Ну, как с ним поговорить? Как его вывести, этот кортизол, на чистую воду? Продуктивность после отдыха без вины выше на 20-30%. Это если у тебя действительно официальный отдых, а не просто ты сходил на больничный. Ну и, конечно, три установки. Отдых — это не лень, отдых надо заслужить, друзья мои. Отдых должен быть полезным. Вот именно так надо начинать свою голову вот мыслями такими разными, полезными, если вы сейчас находитесь в отпуске. А вообще проговорим сегодня про лень и усталость. Часто ли вы путаете эти слова и действия друг с другом? В общем, пообщаемся. Подключайтесь.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Бузова. Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на Беларусь-2.
1: Это моя семья.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Выглядит на миллион, это, конечно, хорошо, но еще лучше чувствует себя на этот самый пресловутый миллион. А чтобы так было, друзья мои, все мои, каждый из нас знает, нужно отдыхать. А самое главное при отдыхе, знаете ли, не чувствовать чувство вины и не путать этот самый пресловутый, момент усталости с ленью. Ох, мне кажется, это очень тема такая актуальная для каждого из нас, дорогие друзья, потому что все мы так или иначе сталкивались с тем, что есть такое выгорание в своей работе. Имеет место быть? Ну-ка, расскажите. Либо вы человек, который работает от рассвета до заката и при этом испытывает исключительно только положительные эмоции и в отдыхе не нуждается. Нуждается только в перезагрузке. Тогда я у вас спрошу, а это ли не одно и то же? Расскажите. 33-код-399-0011. Друзья мои, сегодня общаемся на тему лень и, в общем-то, стыд граничит где-то рядом с друг другом. Как часто вы испытываете вот это ощущение либо лени, либо я устал. Вот иногда же подмена понятия, она происходит такая, друзья мои. Стыдно ли вам бывает за то, что вы отдыхаете? Бывает ли у вас такое, да? И путаете ли вы отдых, тот, который вам необходим на физиологическом уровне, с ленью? Рассказывайте, как это происходит у вас. 33-код-399-0011. Обязательно высказывайте свое мнение. Заходите еще в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Там пообщаемся в виде поста-опроса. Вообще, нас, конечно, давайте вспомним, учили, да, что сидеть без дела – это стыдно, да? Не работать – это стыдно. После обеда ты уснул – это стыдно. Бабушка говорила, помните, в детстве, чего ты без дела сидишь? Займи чем-нибудь руки, иди его работать, туда-сюда, да, мама добавляла, да? Хорошие дети не бездельничают, хорошие дети должны работать. Помните, да, такие наставления? Все мы с вами росли и верили, теперь каждый час без работы кажется украденным, правда? Как это я ничего не делаю? Как такое может быть? Но мозг, друзья мои, не создан для бесконечной работы. Да, нашему мозгу, невероятно этой умной машине внутри нас, нужны паузы. Паузы без чувства стыда и вины за то, что мы ничего не делаем. Иначе, конечно же, падает концентрация, происходит разочарование в себе, что ты не такой, как все работуны, что тебе просто не то, что ты устал, а тебе лень, друзья мои. И вот тут наступает это самое пресловутое выгорание, от которого, конечно же, все хотят открещиваться в момент. Растут ошибки, начинается вот эта самокритика по отношению к себе. А вы когда-нибудь замечали, что после 4 часов работы без перерыва начинает зависать ваша программа, ваша природная программа, друзья мои? Мы же все недовольны, когда зависает комп, правда? Когда виснет, выключается, перезагружаем, она опять не хочет работать. Такая же история и с нами, с людьми. Когда мы перезагружаемся, мы начинаем как-то, каким-то образом выгорать. И это проявляется в отсутствии концентрации и работоспособности. Так вот, оказывается, по всемирно интересной статистике, такие люди, которые много работают, они очень даже неинтересны. Потому что работодателю нужны отдохнувшие, идейные люди. Каким себя относите вы? Давайте общаться на эту тему. 33-код-399-0011. Жду обратной связи.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 16 до 21 градуса. В Барановичах 16-18, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Бресте. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слухай наших.

0: Радио Брест.
1: Всем привет, дорогие друзья, кто только что подключился сюда к нам, возможно, на своей, не знаю, магнитоле тыкает туда-сюда кнопочки, а тут раз и остановились и сделали абсолютно правильный выбор. Это мы, самые позитивные радиостанции страны, друзья мои. Ну и кто-то скажет, а разве можно быть таким позитивным? А ну уже среда, ну сколько можно? Друзья мои, столько, сколько нужно, потому что этого заряда, который есть у меня, хватит абсолютно на каждого из вас. И это правда. Без всякого рода подзарядок, остановившись, отвлекаясь на что-то, тихо, медленно, друзья мои, подзаряжаю вас отличным классным настроением и, безусловно, той самой музыкой, которая наполняет сердца каждого, да? И тот самый белый шум становится музыкальным, классным и приятным. Ну что, друзья, в рамках этого интерактивного часа мы с вами общаемся на тему очень жизненную, правда, очень актуальную. Что испытываете чаще в течение рабочей недели? Сегодня задалась я вопросом, и мне, правда, очень интересно знать. Варианты ответов тоже набросала. Первый вариант – это лень. Второй вариант – это усталость. Ну и третий вариант – это 50 на 50. Что-то мне кажется, что именно этот вариант сегодня будет фаворитом. 50 на 50, правда? Ну, а может быть, у вас есть на этот счет какое-то свое личное мнение, друзья мои. Может быть, такой вариант, например, «А я вообще не устаю» или «А я вообще и не ленюсь». Тогда мне, безусловно, будет интересно. Я зайду на вашу социальную страничку вот туда, в социальных сетях гляну, посмотрю на аватарку и подумаю, что это за мега-крутой человек. 3-3-код-3-9-9-0-0-11. Тоже выражайтесь за свое мнение. Обязательно расскажите. Может быть, у вас есть какие-то определенные лайфхаки. Как не чувствовать себя уставшим во время рабочей недели? Может быть, в этом плане что? Вам помогает литр кофе? А может быть, опять-таки, вот эта вот компенсация усталости в обеденный перерыв, когда вы можете для себя определить не прогулка и, не знаю, свежий воздух, а может быть, часок каким-то образом во время рабочего перерыва где-то на креслице, мягко, уютно, накрывшись пледом, по осени актуально, немного поспать. Как известно, сон восстанавливает силы. Главное это делать при закрытых дверях, чтобы коллеги не видели, а потом еще, знаете ли, и не придумали какой-нибудь ролик, где вы главный герой в этом ролике, а потом в социальных и сетях, друзья мои, да. Нужно быть очень аккуратным и внимательным в этом вопросе. Итак, что испытываете чаще в течение рабочей недели? Лень, усталость, либо в вашем вопросе как-то 50 на 50. Расскажите, обязательно поделитесь. Мы с вами уже немного проговорили вот это вот отношение к тому, что лень и усталость очень часто путаем. Мы с вами, бывает такое, правда, когда нам назидали с детства, что не-не-не, работать надо, ты просто ленивый, а то, что ты там где-то подустал, ну, как-то это не рассматривалось. Жизнь меняется, ничего не стоит на месте, отношение к человеку, работающему тоже очень даже. И, конечно, абсолютно работодатель в Беларуси за то, чтобы его работники, сотрудники восстанавливали силы, делали это грамотно, с пользой и с приятными ощущениями. В общем, говорим на эту тему. Заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Я жду обратной связи. Наша страница в Инстаграм тоже вас ожидает там.
0: Слушай наших

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Каждая работа, друзья мои, может приносить абсолютно разные ощущения и чувства. Правда, тот самый пресловутый кайф, о котором только что пелось в треке, друзья мои, тоже можно испытывать по отношению к делу своей жизни. Но так или иначе, любое дело имеет за собой, если это большое вовлечение, если это гораздо больше проведенного времени на работе, нежели положено по трудовому законодательству, так или иначе, оно влечет за собой, безусловно, выгорание и усталость. Но странно как-то бывает, когда люди делают одно дело и работают в одном месте, но кто-то просто устает, а кто-то просто, знаете ли, испытывает лень, друзья мои. Все это очевидно, все это на поверхности, но тем не менее, каким-то образом исправить это, но, наверное, обязательно кто-то появится для того, чтобы это исправить, друзья мои. Но сегодня я решила сделать акцент на этой теме, потому что в среду это очень актуально, когда после старта рабочей недели люди чаще всего именно в среду начинают испытывать такую, знаете ли, невероятную глобальную усталость. А в общем-то еще до окончания рабочей недели, друзья мои, еще ровно половина. Но будем держаться вместе, а самое главное – заряжаться классным настроением и позитивными треками, музыкой, которая здесь для вас на самой позитивной радиостанции страны – Радио Брест. Если вы только что подключились к нам, обсуждаем тему, что испытываете чаще в течение рабочей недели. Ну и варианты ответов тоже имеются в нашем посте-опросе, который запустила во ВКонтакте. Итак, первый вариант – лень. Далее, второй вариант – это усталость. Ну и третий вариант – 50 на 50. Да. Вот такие варианты ответа, друзья мои. Я тоже сообщения готова ваши зачитать на данную тему. На студийный вайбер они прилетели, и уже будем подводить итоги нашего поста-опроса. Кстати, забегайте еще, кому удобнее, и в Инстаграм. Радио нижнее подчеркивание Брест. Там на нашей странице тоже пост-опрос. Обязательно голосуйте, принимайте активное участие. И всем, конечно, огромное спасибо за обратную связь. И вот сообщение прилетело от Олега. Он говорит: я чаще ленюсь, а не устаю, потому что делаю нелюбимую работу. Вот такое признание сегодня от меня, написал Олег. Олег не уточнил, где работает. Молодец. И кем работает. Молодец. А зачем? Человек просто высказал свое мнение. Олег, спасибо за обратную связь. Но, знаете, люди ведь на самом-то деле на работе гораздо чаще испытывают реальную усталость, нежели лень. Да, согласно вообще многочисленным исследованиям рынков труда, то, что сотрудники или руководство часто принимает за лень, да, вот это вот, а вы не хотите, на самом деле является физиологическим истощением, да, дефицитом элементарной энергии и симптомом вот этого самого профессионального выгорания, друзья мои, от которого нужно бежать подольше, куда? Правильно, в сторону отдыха. Поэтому, если только мысли об отдыхе делают вам сейчас абсолютно приятные ощущения и бабочки в животе, тогда думайте про пятницу в эту среду. Ну, а прямо сейчас я буду подводить итоги нашего поста-опроса. Захожу в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте, обновляю страницу и вот что вижу. Сегодня спрашивала, а что испытываете чаще в течение рабочей недели? Лень, усталость, либо так, 50 на 50. И вот как голоса ваши распределились. Значит, 50% ваших голосов улетело за вариант «лень», а еще 50% за вариант «усталость». Вот и расскажите мне, где здесь золотая середина. Но вместе с тем, обсудив данную тему, мы продолжаем с вами трудиться вместе, идти навстречу новому дню, убрать от него только самое лучшее и помнить о том, что музыка объединяет здесь, на Радио Брест, ее в огромном количестве. Ловите, работайте, отдыхая с мыслями о выходных. Юля Майская была у микрофона. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. На протяжении последних лет Брестская область является лидером организованного туризма в республике. Об этом заявил заместитель председателя облисполкома Виктор Рафалович, выступая на тематической секции Узбекско-белорусского межпарламентского форума. 42,5% в общем организованном туристическом потоке Республики Беларусь занимает Брестский регион. Из них 423 тысячи иностранцы – ключевая страна Российской Федерации, отметил Виктор Рафалович. По территории области для разных категорий туристов проходит порядка 300 туристических маршрутов, включающих культурную, развлекательную и гастрономическую программы, позволяющих познакомиться с уникальной средой, знаковыми достопримечательностями и объектами туристической инфраструктуры региона. Только за первое полугодие аэропорт Брест обслужил более 25 тысяч пассажиров. Об этом заявил заместитель председателя облисполкома Виктор Рафалович на узбекско-белорусском межпарламентском форуме. Авиакомпания «Белавия» осуществляет регулярные перелеты из Бреста в Москву и Санкт-Петербург. И пассажиропоток по данным направлениям подтверждает перспективность этого направления. Организуются чартерные рейсы на курорты Турции и Египта, рассказал Виктор Рафалович.
0: Новости.
1: К другим событиям. Брест присоединится к марафону «Шаг к долголетию». 1 октября, в День пожилых людей, по всей стране стартует 5-й марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию». Главной площадкой страны станет Дзержинск, где старт даст министр труда и социальной защиты Андрей Лабович. В Бресте марафон начнется в Парке культуры и отдыха в 11 часов. Бойцы студенческого педагогического отряда «Новое поколение» Брестского госуниверситета имени Пушкина приняли участие в 20-м областном слете студенческих отрядов «Сила в единстве» в Пензе. Ребята посетили лекции, поучаствовали в интеллектуальных и медиа-конкурсах, обменялись опытом с участниками российских студотрядов и нашли новых друзей. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.

Снова борюсь до конца за счастливое небо, что будет молчать. Дождись этим летом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.
2: Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Региональные новости. Пружаны.
1: Полдень с новостями Пружанского района. Арина Ермакова. Здравствуйте. В Академии управления при президенте Беларуси прошел молодежный проект, объединивший представителей движения «Искра» белорусской партии «Беларусь» из всех регионов страны и зарубежных гостей. В числе участников работник Пружанской центральной районной больницы, активистка районного отделения партии и молодежного крыла «Искра» Дарья Босок. В Пружанском районе подвели итоги обследования земельных участков, находящихся во временном пользовании граждан для огородничества. Вопрос рассмотрели на аппаратном совещании у председателя райисполкома. Председатель райисполкома Михаил Гришкевич подчеркнул, что контроль за соблюдением порядка использования земельных участков должен проводиться системно и непрерывно. Это касается в том числе крестьянско-фермерских хозяйств. Подробнее о результатах обследования и соблюдения земельного законодательства в сегодняшнем выпуске газеты «Районные будни». На базе открытого акционерного общества «Леновское» прошел республиканский профсоюзный правовой прием граждан. Жители региона получили бесплатные консультации по вопросам защиты трудовых прав. Прием провели правовой инспектор труда Брестской областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Алина Гумин, профсоюзные активисты и заместитель прокурора Пружанского района Ирина Жигалко. Также специалисты встретились с трудовым коллективом и рассказали о порядке и последствиях увольнения за прогулы. Участники получили разъяснение по вопросам трудовой дисциплины и ответили на вопросы работников. В Леновской средней школе прошла диалоговая площадка «Беларусь начинается с меня. Суверенное белорусское государство». Мероприятие состоялось в рамках информационно-образовательного проекта «Школа активного гражданина». Почетным гостем встречи стал прокурор Пружанского района Сергей Жукович. В ходе открытого диалога участники обсудили вопросы государственности и гражданской ответственности. Сергей Жукович рассказал школьникам о роли прокуратуры в обеспечении законности и защите суверенитета Республики Беларусь, а также ответил на вопросы ребят. В субботу 3 октября с 9 до 12 часов по телефону 4-15-04 проведет прямую телефонную линию управляющей делами Пружанского райисполкома Инна Антоновна Валентюк.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Музей-усадьба «Пружанский палацик» объявляет акцию «Подари музею экспонат». Жители города и района приглашают пополнить фонды музея предметами, связанными с историей и культурой пружанщины. Это поможет сохранить наследие края и разнообразить музейные экспозиции. В качестве экспонатов могут выступить старые фотографии и документы, книги, значки, монеты, одежда и аксессуары, музыкальные инструменты, картины, посуда, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. В музее отмечают, что, став музейными предметами, вещи получат новую жизнь. Имена участников акции будут внесены в книгу поступления фондов музея. С 5 по 16 октября в Пружанском районе пройдет информационно-пропагандистская акция «Молодежь за безопасность». Она направлена на популяризацию деятельности белорусской молодежной общественной организации «Спасатели пожарных» и профессии спасателя пожарного, а также гражданское и патриотическое воспитание молодежи. В рамках акции участникам расскажут о правилах безопасного поведения, профилактике пожаров и предупреждении гибели людей. Отдельное внимание уделят пропаганде здорового образа жизни и привлечению молодых людей к общественности. Общественно полезной деятельности. Организаторы также призывают молодежь соблюдать правила безопасности и проявлять ответственное отношение к собственной жизни и жизни окружающих. В Пружанском районе прошел единый день безопасности. Традиционно масштабная профилактическая акция проводится в Беларуси в четвертый четверг сентября. В рамках акции на предприятиях и в организациях района состоялись встречи работников МЧС с трудовыми коллективами. Спасатели напомнили правила безопасности на производстве и в быту, а также рассказали, как действовать в случае возникновения нештатных ситуаций. Кроме того, у городского дворца культуры работала открытая площадка. Жители и гости Пружан смогли проверить свои знания правил безопасности. Узнать, как вести себя при различных чрезвычайных ситуациях и пообщаться со специалистами субъектов профилактики. Подробнее о мероприятиях единого дня безопасности в сегодняшнем выпуске газеты «Районные будни». Следующий эфир программы «Региональные новости Пружаны» слушайте через неделю в 12 часов на Радио Брест. Выпуск подготовлен корреспондентом газеты «Районные будни». С новостями Пружанского района ознакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и информация от партнеров. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я-бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка «Конте», «Матиоли», «Персона» и «Альфа». Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиента в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн-участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.бай, «Я-бренд 5» и в Instagram «TouchLife».
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 19-21.

0: будни это легко.
1: Мы врываемся в новый день на часах 12.09. За окном все еще продолжается то самое бабье лето. Оно не сдает своих позиций. В студии я, Машка Чаловская. Сегодня я полностью в вашем распоряжении. Одна на целых 3 часа. Так что весь эфир только для вас. Кстати, а вы знали, что среда – это маленькая пятница? Так что у нас с вами впереди уже почти выходные. Еще говорят, что среда считается самым легким днем недели. А значит, что и эфир у нас сегодня должен пройти легко и интересно. А еще в среду часто приходит успех. Так что ловите момент. Может, именно сегодня стоит написать то самое важное сообщение, сделать тот самый звонок или просто улыбнуться прохожим. И да, среда – отличный день для любой поездки, тем более с такой погодой за окном. Так что настрой у нас с вами сегодня самый правильный, а чтобы сделать этот день еще приятнее, впереди 3 часа отличной музыки новостей, а ровно в 13.00 стартует наш традиционный час приветов и поздравлений. Не забывайте нам писать на студийный вайбер 33-код 3990011, а также напоминаю про наши социальные сети. Мы есть в Инстаграм, радио _Брест и ТикТок радио Брест. Оставайтесь с нами.
0: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио Брест.

0: будни. Это легко.
1: 12.21, и мы снова в эфире. Предлагаю поговорить о праздниках этого дня. Кстати, вы любите жевать жвачку? Вот я, например, очень люблю. Прямо сейчас, пока вы нас слушаете, вы жуете жвачку? Если да, то у меня отличная новость. Сегодня день жевательной резинки. Так что жуйте на здоровье. Но, возможно, стоит немного умерить пыл, потому что календарь сегодня подкинул нам еще и день ортодонта. Так что давайте найдем золотую середину. Жвачку жуем, но зубы бережем, чтобы к этому самому ортодонту лишний раз не наведываться. Ну что, договорились? Кстати, 30 сентября в истории тоже отмечен важным событием. Ровно в этот день, в 1452 году в Германии, напечатали первую в мире книгу, Библию. А в 1902 году запатентовали искусственный шелк, вискозу. Так что если сегодня... А сегодня отличный день. Можно сегодня и прочитать что-нибудь хорошее, и выглядеть стильно. И, конечно, да, не забываем про именины. Сегодня свои имена празднуют Александра, Илья, Мирон, Дмитрий, Ирина, Павел, Иван и Софья. А вот есть еще имена. Они прям звучат особенно красиво. Вера, надежда и любовь. Ну, прямо как настоящий жизненный слоган. Верить, надеяться и любить. Всех именинников от души поздравляем. А мы пока прерываемся, но ненадолго. Для вас Никита Белько, «Передружба». Слушаем.
0: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест Облагодромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк.
6: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону +375 29 130 22 55.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни. Это легко.
1: Друзья, знаете, как у меня сейчас с настроением? Вот, честно говоря, немного оно испортилось. Вы спросите, ну почему же? Да потому что я узнала, что мой кот, возможно, не такой же умный, как я думала. И сейчас я расскажу, почему. В сети я наткнулась на QR-тест для котов. Все просто. Нужно сложить пальцы в жест «Окей», положить на ладонь вкусняшку и дать коту ее достать. Если питомец быстро понимает, что еду можно взять сверху, у вас гений, поздравляю. А если пытается кот пролезть через дырку между пальцами, ну, тут уже есть над чем подумать. Кстати, я тут же представила, как этот же тест пройдет с собакой. И знаете, вот спойлер. Результат будет совсем другим. И вот если кот будет оценивать вашу логику и с упором размышлять над этой дыркой, то собака просто, наверное, лизнет вам руку, опрокинет всю эту конструкцию и съест вкусняшку, даже не заметив, что это был какой-то тест. Собаки не усложняют. Есть еда, значит, ну, значит, надо брать. А коты, они, знаете, вот сначала они взвесят все за и против, посмотрят на вас как на странного человека, и только, возможно, потом снизойдут до этого самого угощения. Так что, друзья, бегите домой проверять своих любимцев и не расстраивайтесь, если ваш кот выберет сложный путь. Зато с ним точно не соскучишься, наверное. И знаете, в такие моменты вообще особенно ярко понимаешь, кто в доме на самом деле хозяин. Мы тут придумываем сложные научные тесты, стараемся, снимаем это на видео, а наши питомцы смотрят на нас и, кажется, ну, думают, ну, странные у этих людей хобби. Ладно, поиграем с ними, может быть, ну, чтобы они не расстраивались. В этом и есть вся прелесть наших четвероногих друзей. Они принимают нас любыми, даже когда мы складываем пальцы в странные фигуры ради интернет-челленджей. Так что идем проверять своих питомцев. Я вот уже предвкушаю, как мой кот будет философски смотреть на мою руку и делать вид, что ему вообще не интересно, хотя мы-то знаем, что там у него какая-то стратегия продумана, да. А пока вы бежите домой проверять своих любимцев, мы прерываемся на музыку.

0: Реклама.
1: Воспоминания – это билет в один конец.
2: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
3: Пацаны, химера!
2: А у тебя за спиной все человечество.
1: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
4: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Радио.

0: будни это легко.
1: Ну что, 12:53 на наших эфирных часах, и первый час эфира подходит к концу, но мы даже не думаем прощаться. Что же нас ждет дальше? А дальше, конечно же, обеденный перерыв. Так вот, я нашла для вас очень интересную новость. Мы очень часто покупаем вкусные продукты, а потом храним их неправильно и удивляемся, почему же вкус уже не тот. И вот как раз это касается сыра. Я вам сейчас расскажу краткий гайд, как правильно его хранить, чтобы он был вкуснее. Итак, первое правило. Сыр лучше хранить в зоне для овощей. Да-да, вы не ослышались. И при температуре от 2 до 6 градусов. Почему? Потому что таким образом он не будет пересыхать. Второе правило. Нужно забыть про пищевую пленку. Потому что сыр должен дышать. Ну, сыр, да, он не живой, но он должен дышать. Поэтому используйте пергамент или вощеную бумагу. Третье правило. Разные виды сыра нужно хранить отдельно, иначе они будут влиять на вкус и запах друг друга. Четвертое правило. Ну, есть же помимо обычного сыра еще и фета, брынза, сулугуни, моцарелла. Так вот, эти виды сыров нужно хранить в рассоле и не сливать, иначе этот сыр просто-навсего пересохнет. И пятое правило. Нужно доставать сыр заранее, ну, минут так на 20-40 до еды, чтобы раскрылся вкус и аромат. Друзья, в общем, я думаю, что вам нужно сохранить этот краткий гайд, потому что он обязательно вам пригодится. Ну, а впереди у нас еще 2 часа музыки новостей. Ровно в 13:00 стартует любимый, самый лучший час приветств и поздравлений. И если вы еще не написали нам, то самое-самое время. Ваш сын, подруга, мама или даже, может быть, кот, который, кстати, может оказаться гением. Все ждут, пока их имя прозвучит в эфире. Напоминаю, как с нами может связаться, пишите нам на студийный вайбер 33 код 399 0011.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 343, которым утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год. Документ принят в целях создания условий для устойчивого роста экономики, сообщили Белта в пресс-службе главы государства. Перечень показателей соответствует требованиям, предъявляемым к работе Национального банка и банковской системы в целом. Содействие экономическому росту наряду с поддержанием ценовой и финансовой стабильности. Указом установлены следующие параметры. Прирост потребительских цен не более 6%. Международные резервные активы не менее 12,8 миллиардов долларов. Доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, не более 10%. Прирост объема инвестиционного финансирования не менее 13%. Ежегодно Брестскую область посещает более 100 тысяч агроэкотуристов. Об этом сообщил заместитель председателя облисполкома Виктор Рафалович на узбекско-белорусском межпарламентском форуме. По его словам, агроусадьбы действуют во всех районах области, их порядка 300, и предлагают самобытный отдых в сельской местности с различными активностями, мастер-классами, дегустациями и маршрутами. К слову, на территории области расположено 7 государственных природоохранных учреждений, создано 22 экологические тропы.
0: Новости.
1: К другим событиям. Завтра общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по вопросам совершения нотариальных действий. Место проведения Брестский горосполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 часов вы можете задать интересующий вас вопрос по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горосполкома в разделе «Обращения». Учащийся Брестского государственного областного училища Олимпийского резерва Денис Маслов фехтование вошел в состав белорусской делегации на 4-е летние юношеские Олимпийские игры в Дакаре. В делегацию включены спортсмены в 6 видах спорта, всего 7 человек. Белорусская команда выступит в Дакаре с национальной символикой. Игры пройдут с 31 октября по 13 ноября. В соревнованиях примут участие 2700 спортсменов из 207 стран. Медали разыграют в 25 видах спорта. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 3,8, местами плюс 1,2, днем 18-21. В Барановичах ночью 3,5, днем 18-20. В Пинске ночью 5,7, днем 19-21. В Бресте ночью 6,8, днем 19-21.

0: С большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что, 13.05 на наших студийных часах. Мы официально врываемся в час приветов и поздравлений. Напоминаю, с вами в студии Маша Кочаловская. И что бы я хотела сказать вообще, вот сообщения, что они значат? Но это ведь не просто сообщения в эфире, которые к нам прилетают. Это способ сказать близким что-то важное, признаться в любви, поздравить или просто напомнить, что вы о них думаете. И поверьте, такие слова в прямом эфире звучат совсем по-особенному. Вот иногда мы ведь так редко говорим близким что-то важное вслух. Все как-то между делом, на бегу. А здесь прямой эфир. И ваши слова услышат не только адресат, но и тысячи людей. Это как маленький публичный подарок тому, кого вы любите. И поверьте, такие моменты запоминаются надолго. Ну что, мы пока с вами тут говорили, разглагольствовали, наш чат уже активно пополняется вашими сообщениями. Спасибо, что вы такие активные. Ну что, пишет нам Татьяна. Что она пишет? «Передаю огромный привет моему сыну Диме. Димочка, мама тобой гордится. Ты у меня самый... Ты у меня такой ответственный и добрый. Люблю тебя бесконечно». Дима, надеюсь, ты нас слышишь, и если слышишь, знай, мама тобой гордится. Ну и, конечно же, мы присоединяемся. Так, дальше сообщение прилетело нам от Тамары. Она пишет: «Поздравляю с днем рождения подругу детства Елену Воробей с Баранович. Желаю чудесного настроения, крепкого здоровья и самого лучшего. Пускай каждый новый день будет лучше предыдущего». И мы тоже присоединяемся к такому яркому поздравлению. Елена, мы тоже вас поздравляем. Если вы нас слышите, знаете, что вы лучшая. Ну, мы ждем ваших сообщений, пока мы... Будем продолжать читать ваши сообщения. Давайте переключимся и послушаем немного музыки. Напоминаю про студийный вайбер 33 код 399-0011. Ждем ваши сообщения.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Бред.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что же, мы продолжаем читать ваши сообщения. И знаете, что меня сегодня радует больше всего? А то, сколько теплых слов вы передаете друг другу. Это как маленькое чудо в прямом эфире. Ну что, прилетело нам сообщение от Оксаны. Она пишет: «Добрый день вам! Хочу с вашей помощью пожелать хорошего дня и отличного настроения моим друзьям». Ого, сколько здесь друзей! Дмитрию, Андрею, Диане, Александре, Дарье, Дарье Сергеевне. И моей семье, мужу и нашим детишкам. Оксана, у вас столько друзей, это очень ценно.

0: Наберегите их. И спасибо большое за обратную связь. Так, дальше нам пишет Светлана. Привет моей мамочке. Мам, спасибо тебе за все. За твои сказки на ночь, за вкусные пирожки, за то, что ты всегда на связи. Я тебя очень сильно люблю. И еще одно сообщение от Максима. Максим пишет. Привет моей любимой жене Леночке. Ленусь, с годовщиной нас. 5 лет вместе. Люблю. Люблю тебя, Леночка, с годовщиной. Так, еще сообщение от Наташи. Радио Брест, вы мои лучшие друзья в обеденный перерыв. Спасибо, что поднимаете настроение каждый день. Наташа, нам очень-очень приятно слышать такие слова. Спасибо вам большое. Когда такое слышишь, понимаешь, что все не зря, эфир не зря. Так, ну что, друзья, вот очень приятно видеть столько приятных пожеланий, слов. Они по-настоящему согревают душу. А вот вопрос, что еще может согреть душу? Правильно, песни по радио.
1: Радио Брест. Брест.

0: Погода.
1: По информации Бреста Благодромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер неустойчивый слабый, температура воздуха по области ночью 3,8, местами 1,2 с плюсом, днем 18-21 градусов. В Барановичах ночью 3,5, днем 18-20, в Пинске ночью 5,7, днем 19-21, в Бресте ночью 6,8, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
4: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк.
6: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
7: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
6: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
8: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
9: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Подробности на belved.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что, 13:40 на наших студийных часах, и час приветов и поздравлений продолжается. Если вы еще не успели отправить теплое пожелание любимому человеку, пишите на студийный вайбер 33 код 399-0011. Мы продолжаем читать ваши сообщения, и нам вновь пишет Оксана. Ну, значит, у Оксаны много поводов. Так, что же нам она пишет? Пусть новый день распускается яркими красками и радует позитивными событиями. Интересно. Интересными встречами, выполненными планами и новыми задачами. Оксана, спасибо вам большое. Еще она пишет, она желает своему брату Сергею радости, мира, добра и гармонии. Сергей, вам очень повезло с такой замечательной сестрой. Вот еще нам прилетело сообщение от Галины. Она пишет, поздравляю с днем рождения мою любимую сестренку Оленьку. Оля, будь счастлива, здорова и любима. Пусть каждый день приносит радость. Оленька, если вы нас слышите, то мы вас тоже поздравляем с днем рождения и присоединяемся ко всем сказанным теплым словам. Так, сообщение от Марины. Она передает привет всей ее семье. Она пишет, передаю привет всей нашей семье, маме, папе, сестренке и нашему коту Мурзику. Мы вас любим, вы лучшие. Ну вот это я понимаю, семейный подход. Даже про кота не забыли. А мы все еще продолжаем ждать ваши сообщения. Наш чат открыт для всех теплых слов. Сейчас на волнах нашего радио звучит музыка, под которую хочется только улыбаться. Юлианна Караулова, «Спичка». Радио Брест.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, второй час нашего эфира подходит к концу, но перед этим последние приветы, самые теплые, мы читаем. Сообщение прилетело нам от Яны. Она пишет: «Мой муж, мой родной, я тебя очень люблю. Твоя Яночка». Яна, ну мы бы хотели знать, как зовут вашего мужа и за что вы его любите. Тут уже сердечки в конце сообщения. Ну, наверное, да, если такое теплое, приятное сообщение, то значит, вы просто любите его и любите его за все. А пишет нам Ольга: «Привет моему любимому мужу Игорю, который сейчас в командировке в Минске. Возвращайся скорее, мы с детьми очень скучаем и ждем тебя дома». Игорь, пусть командировка пролетит быстро. Мы вам желаем этого. Ну и мы надеемся, что дома вас будут ждать с нетерпением. Это 100%. Ну и еще и со вкусным ужином. Так, сообщение от Виктории нам прилетело. Привет моим девчонкам из 9 Б. Лена, Оля, Марина. Прошло 15 лет со школы, а мы все так же собираемся вместе и поддерживаем друг друга. Вы мои самые лучшие. Ну, 15 лет – это, я считаю, много для дружбы и очень ценно. Привет от Дмитрия. Братишка Денис, поздравляю с покупкой первой машины. Пусть она служит верой и правдой, а все дороги будут ровными и безопасными. Денис, с отличным вас приобретением. Пусть каждая поездка приносит вам, ну, наверное, только радость и хорошие эмоции. А мы пока прерываемся, но ненадолго. Впереди еще час отличной музыки, новостей. И я вам скажу, что пишите нам на студийный вайбер, еще пишите. С вами была Маша Кочеловская.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Выставка «Иннопром Беларусь» открылась в Минске. Более 160 отечественных предприятий показывают свои разработки и продукцию в павильоне Беларуси. Здесь собраны все отрасли промышленности, машиностроения, транспорт, автокомпоненты, микроэлектроника, нефтехимия и другие. Широко представлены частный бизнес. Также сформирована уличная экспозиция, которая занимает площадь более 3000 квадратных метров. За один день можно увидеть всю промышленность Беларуси, от трактора до микросхемы. В этом году представлен ряд новинок. Это и экологичный транспорт, и беспилотные комплексы, и микроэлектроника, медицинская техника, интерактивные решения, сельскохозяйственная и коммунальная техника. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик участвует в 14-м заседании Совместной комиссии по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Ленинградской области Российской Федерации. В рамках мероприятия глава области и губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко подписали план мероприятий на 2027-2029 годы по реализации соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.
0: Новости.
1: К другим событиям. 6 октября в Брестском областном краеведческом музее откроется выставка «Песнь о зубре». Посетители смогут узнать об истории зубра, его происхождении, образе жизни и восстановлении популяции. В экспозиции представят редкие предметы, среди которых книга Григория Карцева «Беловежская пуща», ошейник радиослежения за зубром и череп предка современного зубра – степного бизона. Выставку дополнят предметы декоративно-прикладного искусства, посвященные зубру. В день открытия также состоится презентация книги «Если зубр оказался вдруг» и встреча с одним из авторов. Выставка будет работать до 15 ноября. Более 130 военнослужащих 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады выполнили прыжки с парашютом из самолета АН-2. Для 57 гвардейцев этот прыжок стал первым в жизни. Перед прыжками десантники прошли полный комплекс предпрыжковой подготовки. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 3,8, местами плюс 1,2, днем 18-21. В Барановичах ночью 3,5, днем 18-20. В Пинске ночью 5,7, днем 19-21. В Бресте ночью 6,8, днем 19-21.

0: будни – это легко.
1: Ну что, 14.05 на студийных. И напоминаю, что в студии Машка Чаловская с вами. Мы не отчаиваемся, прошло 2 часа, но у нас еще впереди целый час отличной музыки, прекрасного настроения и интересных новостей. Да, 2 часа пролетело незаметно. Ну а как? В хорошей компании так всегда. И знаете, что я сейчас держу в руках? Хоть и прошел уже обеденный перерыв, но кофе-брейк никто не отменял. Ну, точнее, не в руках. У меня тут на столе стоит рядом со мной, конечно же, чашечка кофе. И после того, что я сейчас вам расскажу, думаю, что вы и я будем пить кофе, его с большим удовольствием и прибавим в количестве. Потому что оказывается, что кофе – это не просто бодрость, это еще и польза для фигуры. Финские ученые выяснили, что любители кофе обладают более развитой мускулатурой, благоприятным гормональным фоном и в целом находятся в лучшей физической форме. Кроме того, фанаты бодрящего напитка лучше защищены от диабета второго типа. Подобный положительный эффект наблюдался как у женщин, так и у мужчин. В исследовании приняло участие несколько тысяч человек. И да, Финляндия – это лидер по потреблению кофе на душу населения во всем мире. Знали ли вы это? Теперь вы знаете. Поэтому ученые из этой страны точно знают, о чем говорят. Так что, если вы сейчас пьете кофе, знаете, вы делаете это не только для удовольствия, но и для здоровья. Поэтому, думаю, что если в вашем рационе есть 2 кружки кофе, можно этот рацион увеличить, добавить 5, но больше не нужно. Пока вы допиваете свой кофе и чувствуете себя спортивнее, в эфире звучит музыка. Не переключайтесь.
0: Слушай наших.

0: будни это легко.
1: Ну что, 14:19 уже на наших студийных часах. Напоминаю, с вами в студии Машка Чуловская. Эфир наш еще не заканчивается. И вот у меня возник к вам вопрос. Кто сейчас нас слушает? Вот вы, дорогие радиослушатели, вот вы ходите на массаж? Вот честно, я люблю массаж, но я давным-давно уже на него не захаживала. А вот знаете, надо было бы. Вот вопрос к вам, да. Как часто балуете себя этой процедурой? Я считаю вообще, что хороший массаж – это почти как маленькое счастье. Так вот, к чему же я веду? У меня для вас есть новость, которая точно понравится всем, кто устал после рабочей недели, хотя тем более еще рабочая неделя не закончилась. Так вот, китайцы создали рюкзак, который сам делает массаж. Вы можете себе представить? Умный девайс считывает, когда ваши мышцы напряжены, и направляет ролик точечно к уставшей зоне. Авторы говорят, что это в разы эффективнее массажного кресла. Получается, что аксессуар может быть не только добавлением к образу, но и выполнять полезную функцию. И, кстати, да, раз уж мы заговорили про массажистов, вы знали, что массажист может не только массировать, но и выйти на старт велогонки вместо спортсмена. На чемпионате мира по шоссейным велогонкам массажист Владимир Ковальчик, его так зовут, заменил травмированных атлетов сборной Словакии, чтобы команда не потеряла очки. Мужчина 9 лет не участвовал в турнирах, но проехал более 100 километров вместе с основной группой гонщиков, прежде чем завершил дистанцию. В социальных сетях его уже называли героем. Ну вот это я понимаю, многозадачность. Друзья, пока вы думаете, не пора ли заказать себе такой рюкзак, слушаем дальше треки.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Бреста Благодромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 3-8, местами 1-2 с плюсом. Днем 18-21 градусов. В Барановичах ночью 3-5, днем 18-20. В Пинске ночью 5-7, днем 19-21. В Бресте ночью 6-8, днем 19-21 градусов.
0: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: 14.40 на студийных, и знаете, о чем я сейчас подумала? Да о том, что отдых у всех совершенно разный. Кто-то любит тишину и хорошую книгу, а кто-то спорт, драйв и что-нибудь сладенькое к чаю. И в обоих случаях можно найти свой идеальный вариант, но это по моему мнению. Вот, например, в Японии придумали, как совместить все это в одном месте. В Токио проходят так называемые книжные рейвы. Что же там происходит? Люди собираются, включают эмбиент и просто читают книги. Тихо, спокойно, в компании единомышленников. Никакого шума, никаких танцев, только ты, книга и приятная музыка на фоне. Формат уже, кстати, подхватили в Южной Корее и США. По-моему, самый лучший вариант для отдыха. Ну а если вы из тех, кому тишина – это скучно, и вам подавай спорт и шоколад одновременно, так вот, вам кое-что погорячее. Adidas вместе со Sneakers выпустили сникерсоходы. Какое красивое название. Футбольные бутсы с шоколадной расцветкой с сияющей буквы «С». Дизайн прямо в стиле знаменитого батончика. А на заднике слоган «Go Nuts». Купить эту лимитку можно будет только с 10 октября. И да, внимание, цена вопроса. Стоить это будет аж $180. Так что, сладкоежки, готовьте свои кошелечки. И, возможно, зубки, потому что выглядит это, ну, уже очень аппетитно. А что же идеально подойдет под хорошую книгу и батончик Сникерса? Правильно, музыка. Для вас звучит Иракли, трек «Вселенная».
1: Будни. Это легко.

0: Реклама.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: будни. Это легко.
1: Ну что, 14:50, и наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были рядом. Эти 3 часа с вами было по-настоящему тепло. И знаете, пока за окном все еще солнце, я хочу поделиться с вами одной историей, которая как раз в тему этого бабьего лета. Недавно весь интернет обсуждал Лану Дель Рей, ее мужа. А все потому, что их роман – это буквально готовый сюжет для песни. 2 года назад певица вышла замуж за простого гида по болотам Луизианы, с которым познакомилась еще 7 лет назад на его экскурсии. Представляете? Приехала на экскурсию, а уехала с мужем. На днях пара отметила годовщину и поделилась редкими семейными кадрами. Она называет его самым влиятельным человеком в своей жизни, а он ее самый красивый и драгоценный. Кстати, ее муж стал еще и соавтором ее нового сингла. Вот это я понимаю, настоящая любовь, которая вдохновляет. И как не верить в любовь после таких историй? Поэтому, друзья, ловите эти теплые денечки, гуляйте почаще, вдыхайте осенний воздух, улыбайтесь прохожим. Может, именно сегодня вам суждено встретить кого-то, кто изменит вашу жизнь или хотя бы подарит теплую улыбку на весь день. Уже с 4 часов до 7 вечера в свои права вступит Алексей Ляхович, и вместе с ним в компании любимой радиостанции вы отправитесь по дороге домой. А я, Машка Человская, говорю вам до встречи, всем отличного продолжения дня и теплого бабьего лета. Пока-пока!

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Поданы документы на предварительную оценку номинации на включение мемориального комплекса «Брестская крепость героев» в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Министерство культуры Беларуси и России с 2023 года проводит совместную работу для включения объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Стороны готовят заявку по транснациональной серийной номинации «Мемориалы героям Великой Отечественной войны. Брестская крепость и Мамаев курган». Материал в сентябре поданы Министерством культуры Беларуси. Они сейчас находятся в Центре всемирного наследия ЮНЕСКО. Дело в том, что рассмотрение проходит не быстро. Ожидается, что оно начнется в октябре. По результатам рассмотрения будут проведены консультации с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО. Эксперты оценят перспективы для дальнейшего развития номинации, пояснили в мемориальном комплексе. В Бресте по 8 ноября по субботам и воскресеньям проходят традиционные осенние ярмарки, где можно купить плодово-овощную, сельскохозяйственную и другую продукцию. Торговля развернется 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 октября, 1, 7 и 8 ноября по трем адресам. На улице Гаврилова, 16, на проспекте Машерова, 17 и на улице Московской, 273В. Еще одна локация на улице Махновича, 6. Будет работать 3, 4, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 октября и 1 ноября. Ярмарки открыты с 8 до 16 часов.
0: Новости.
2: К другим событиям. Экономический суд Брестской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с перевозкой пассажиров в нерегулярном сообщении. Установлено, что с января 2025 года по май 2026 года предприниматель принимал заказы от диспетчера, не включенного в государственный информационный ресурс – реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Кроме того, в течение месяца с ноября по декабрь 2025 года индивидуальный предприниматель оказывал услуги на автомобиле, сведения в отношении которого в реестре были приостановлены. Доход от противоправной деятельности составил 340 рублей. Постановлением суда предпринимателю назначен штраф в размере 40 базовых величин, что составило 1800 рублей. В Бресте стартовала вакцинация против гриппа. Используют препарат «Гриппол плюс». В первую очередь прививку предложат группам риска – детям от 6 месяцев до 3 лет, людям 65+, беременным пациентам с хроническими заболеваниями. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. Прививочные бригады также выйдут в организации и учреждения образования. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 3,8, местами плюс 1,2, днем 18-21. В Барановичах ночью 3,5, днем 18-20. В Пинске ночью 5,7, днем 19-21. В Бресте ночью 6,8, днем 19-21.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
2: Это моя семья.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 3-8, местами плюс 1-2, днем 18-21. В Барановичах ночью 3-5, днем 18-20. В Пинске ночью 5-7, днем 19-21. В Бресте ночью 6-8, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик участвует в 14-м заседании Совместной комиссии по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Ленинградской области Российской Федерации. Глава Брестской области и губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко подписали план мероприятий на 2027-2029 годы по реализации соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый регион». В рамках узбекско-белорусского межпарламентского форума состоялось подписание ряда важных соглашений о партнерстве между Брестским государственным техническим университетом и ведущими вузами Узбекистана. Новыми партнерами Брестского вуза стали Термесский государственный университет инженерии и агротехнологии, Ургенчский государственный университет имени Абу-Райхана Бируни, а также Ташкентский архитектурно-строительный университет. Документы, закрепляющие намерения сторон о долгосрочном сотрудничестве, подписали руководители учебных заведений. В Бресте во Дворце культуры профсоюзов прошла серебряная ярмарка вакансий для пожилых граждан и инвалидов. Участникам предложили более 250 вакансий от 41 нанимателя. В первый день ярмарку посетили 330 человек, из них 137 договорились о трудоустройстве. Серебряная ярмарка вакансий проводится в Бресте третий раз во время республиканской инициативы. Она приурочена ко Дню пожилых людей.
0: Новости.
1: Беларусь отметит День пожилых людей завтра. В Бресте проживает 65 553 пенсионера по возрасту. Средний размер пенсии сегодня составляет 1087,5 рублей. 24 450 пенсионеров продолжают трудовую деятельность. В Бресте живет 1125 долгожителей старше 90 лет. 16 брестчан отметили вековой юбилей. Информация от партнеров. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я-бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене – опыт гигантов рынка – Конта, Матиоли, Персона и Альфа. Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш

0: продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн участие, мощное знание и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by/ябренд5 и в Instagram Touch Life. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Года.
0: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, местами до 1-2 тепла. Днем плюс 18-21. В Барановичах ночью 3-5, днем 18-20. В Пинске ночью 5-7, днем 19-21. В Бресте ночью 6-8, днем также 19-21 с плюсом.

0: Слово эксперту.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Радио Брест» и рубрика «Слово эксперту». С вами Алексей Лихович. Сегодня у нас особый разговор, тему, которую мы редко обсуждаем в СОЭ, но которая касается каждой семьи, каждого двора, каждой школы Брещины. О том, как уберечь наших детей от рокового шага, как защитить их от тех, кто пытается вовлечь их в преступный мир, и как не допустить, чтобы юная жизнь сломалась о незнание закона или о преступное посягательство взрослых. Сегодня в студии люди, которые знают эту тему не понаслышке. Со мной сегодня старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома Ольга Пашкина. Здравствуйте, Ольга.
2: Добрый день, Алексей.
1: И старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облсполкома Олеся Липская. Здравствуйте, Олеся.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Итак, сегодня мы поговорим о том, что тревожит каждого родителя. Как не пропустить первые тревожные сигналы? Как защитить подростка от сексуального насилия? И что делать, если беда уже постучалась в дом? Наши эксперты ответят на вопросы, которые важны каждому из нас. Итак, первый вопрос. Начнем с легкого. Осень, дети пошли в школу. Как уберечь наших юных белорусов от того самого рокового шага? И вообще, какая ситуация у нас с безопасностью детей?
2: Да, стоит прежде всего отметить, что вообще безопасность детей – это тот объект, который постоянно подвергается нашему общему вниманию. Летние каникулы уже позади, учебный год набирает свои обороты, и взрослые сейчас больше уделяют внимание именно учебному процессу и где-то пропускают тот момент, что дети могут остаться без присмотра, и в такие моменты возрастают риски попасть детям именно в неприятные какие-то ситуации. Это и та же дорожная безопасность, когда дети один на один с проезжей частью, особенно сейчас, когда продолжительность светлого времени суток сокращается, а мы знаем, что очень важно пешеходам обозначать себя в темное время суток световозвращающими элементами. Это особенно касается детей с их таким непредсказуемым поведением на дороге. Конечно, говоря о безопасности детей, нужно также поговорить и об их нахождении дома. Никто не отменял правила электробезопасности или те же самые правила закрытых окон, когда дети остаются в доме одни. Также немаловажно исключить доступ несовершеннолетних к таящим опасность, например, горючим, легковоспламеняющимся химическим веществам, к спичкам. Это далеко не полный список рисков, которые я назвала, но мы уже сейчас можем понять, что безопасность детей – это та забота, которая нужна каждый день. Немаловажно то, что систематически рассказывается, говорится, но и не лишне повторить и сегодня, что дети сталкиваются с опасностями зачастую в сети интернет. Здесь, в пространстве, где пользователи могут иметь тысячи лиц и этим оперировать в преступных целях, дети нуждаются в особой защите. Известны не единичные случаи, когда именно несовершеннолетние становились жертвами преступников, работающих в социальных сетях. И тут важны простые правила, которые дети при общении в интернете должны четко знать и понимать. Алгоритмов не так много, они все простые, но главное, они способны обезопасить ребенка от противоправных действий преступников. Тут всем нам, я имею в виду сейчас взрослых, необходимо понимать, что для того, чтобы этот защитный механизм он работал, важно быть именно рядом с ребенком, постоянно разговаривать с ним, учить его распознавать риск, знать, к кому обратиться за помощью в нужную минуту. Также важно распознавать поведение ребенка, ведь он не всегда может вам открыть свою проблему, если он с такой столкнулся. От нас, от взрослых, зависит умение вовремя разглядеть ту опасность и прийти вовремя на помощь своему ребенку. Поэтому мы призываем взрослых не оставлять вопросы детской безопасности без внимания. Учить, объяснять, поддерживать нужно постоянно, своим примером, добрым словом, терпеливо, но настойчиво обучать детей умению обходить вероятные угрозы. И мы готовы поделиться сегодня со слушателями необходимой информацией и с удовольствием проведем это время с вами.
1: Спасибо большое. К нашему разговору мы вернемся буквально совсем скоро, пока небольшая музыкальная пауза на Радио Брест.
0: Радио!

0: Слово эксперту.
1: Итак, рубрика «Слово эксперт» на Радио Брест продолжается. Тема сегодняшней нашей встречи основная – это половая неприкосновенность несовершеннолетних. Олеся Владимировна, вы работаете в управлении по наркоконтролю, противодействию торговли людьми, и основное ваше направление – это пресечение сексуального насилия над детьми и подростками. Как сегодня преступники действуют в этой сфере, какова вообще ситуация?
2: Спасибо за вопрос. Ну, я, наверное, озвучу в первую очередь анализ криминогенной обстановки на территории области за 8 месяцев текущего года. Скажу, что криминогенная обстановка контролируемая однозначно. У нас идет небольшое снижение выявленных преступлений, что, естественно, является плодотворной работой всех субъектов профилактики в рамках реализации плана по профилактике по защите несовершеннолетних от сексуального насилия и эксплуатации. И несколько цифр приведу. Всего в этом году выявлено 40 преступлений, из которых относится один с категории тяжких, особо тяжких. В прошлом году эта цифра составляла 10, то есть мы видим незначительный рост на одно преступление. По данным преступлениям установлено 30 потерпевших и выявлено 28 лиц, совершивших преступления в указанной сфере. Необходимо отметить, что в первую очередь у нас есть тенденция к незначительному росту изготовления материалов детской порнографии, что свидетельствует о распространении в сети интернет изготовления материалов детской порнографии, и все-таки есть, существует у нас угроза вербовки несовершеннолетних в целях изготовления таковых материалов, в связи с чем хотелось бы, конечно же, акцентировать в первую очередь на этом внимание родителей, чтобы очень хорошо контролировали, были на связи с детьми 24/7, что говорится, да, и психологически контакт налаживали с ребенком, потому что в подростковом возрасте дети, скажем так, зачастую закрываются, да, с учетом вот этого полового созревания, и не хотят, не всегда хотят рассказывать о тех проблемах насущных, которых у них существует. Родители видят, что ребенок дома, что вроде как все хорошо, он какой-то такой стал вспыльчивый, да, закрытый, но вместе с тем это может свидетельствовать, к сожалению, о том, что в отношении ребенка может совершаться и противоправные действия. Поэтому очень актуально, очень важно устанавливать родительский контроль, да, все программы, которые можно установить, они сейчас в открытом доступе, достаточно с использованием интернет посмотреть в Гугле, да, какие-то программы. Опять же,

0: Можно обратиться к первоисточнику, в телеграм-канал «Киберкрепость», где тоже наши коллеги-оперативники очень широко освещают все способы, в том числе и совершение мошенничества, да, с использованием высоких технологий, где тоже привлекаются, к сожалению, несовершеннолетние. В принципе, способы вербовки, они чем-то похожи, да, независимо от вида преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних. Но на что хочу обратить внимание. Дети, к сожалению, они не различают, где правда, а где ложь, да, и не могут понять, когда виртуальный друг может стать преступником, либо же действительно этот виртуальный друг – это не виртуальный друг, а на самом деле преступник. И преступники, к сожалению, достаточно хорошие психологи, входят в доверие к ребенку, начинают переписки из совершенно безобидных слов, сообщений. Опять же, сейчас широко используется ИИ, да, искусственный интеллект, где можно и сделать соответствующие фотографии, ребенку отправить. То есть максимально входят к ребенку в доверие, располагают ребенка, могут даже в себя влюблять в ряде случаев. Когда ребенок видит вот такое вот максимальное общение, да, по переписке, преступнику может совершенно легко. Преступник, к сожалению, вот с использованием интернета, он может одновременно списываться, да, там 10, 20, 30 детей, и здесь не ограничена территориальность, то есть это может быть не только Брестская область или же город Брест, да, это может быть и республика в целом, даже и Российская Федерация. К сожалению, есть факты, когда лица, совершающие преступления, находятся на территории Российской Федерации, за пределами Беларуси, и независимо от этого они совершают преступления в отношении наших детей. Поэтому очень важно все-таки первоначально проводить беседы, да, в комфортной обстановке для детей, чтобы детки все-таки это не восприняли, ай, мама что-то сказала или папа, да, а все-таки прониклись именно вот этим разговором, и в нужный момент, когда входит в доверие преступник, да, под видом друга, вот этот щелчок у ребенка сработал, и он подумал, а, надо, наверное, что-то подозрительное, я лучше пойду маме расскажу. Потому что бывают у нас положительные достаточно примеры, много, когда родители сами к нам обращаются на стадии профилактики, скажем так, когда еще преступник не успел совершить противоправные действия и проводятся оперативно-розыскные мероприятия, мы видим, да, что, ну, скажем так, было покушение, да, в отношении ребенка, но, слава богу, самого преступления не произошло. В данном случае, вот спасибо родителям, у них вот эта взаимосвязь с детками очень налажена, с подростками, когда дети все-таки обращаются за помощью. Опять же, нужно проговаривать с ребенком, чтобы он не стеснялся, не боялся. Если он не хочет маме либо папе рассказать, чтобы он мог рассказать о вот такой беспокоящей его ситуации кому-то из тех взрослых, которым он доверяет, да? Это может быть педагог в школе, психолог в каждой школе, учреждение образования у нас присутствует, который тоже сможет связаться с правоохранителями и вместе провести оперативно-профилактические либо же оперативно-розыскные мероприятия по установлению тех обстоятельств, которые послужили вот поводом обращения. И здесь опять же скажу, что у нас есть хороший способ, телеграм-канал, да, мы всегда рядом, где тоже ребенок может обратиться за помощью, потому что дети, ну, естественно, по номеру 102 звонить не будут, а здесь достаточно удобный, комфортный для подростков способ общения. Если действительно он чувствует, что в отношении его противоположного противоправные действия совершаются, то он может написать сообщение, и, естественно, сотрудники милиции отреагируют незамедлительно.
1: Да, они действительно, они звонить, разговаривать, они сейчас, ну, современные, они боятся, им проще,
0: да,
1: написать.
0: Да, совершенно верно, да, им проще написать, и вот это отсутствие коммуникативности с точки зрения звонка по телефону, естественно, вот барьер ставит, а когда все-таки ребенок-подросток пишет сообщение, у него нет вот этого барьера, он отсутствует, и, соответственно, мы можем более оперативно принять меры по либо же профилактики, да, либо по выявлению преступника. Это что касается сети интернет, потому что, к сожалению, дети, кто где-то все-таки ведется на поводу у преступника, они начинают сначала с безобидных там фраз, комплиментов, ответов, вопросов, чем ребенок интересуется, потом продолжают просить у ребенка, чтобы он какие-то им фотографии скинул ему, да, допустим, там, не знаю, банально, где он там гуляет, где сегодня был, там, расспрашивают про игры, да, если это касается мальчиков, какие у них увлечения, интернет-игры, возможно, даже преступник будет находиться как виртуальный друг, игрок в той либо иной игре, где ребенок сам играет. И потом непосредственно все равно он его попросит перейти в Телеграм ребенка. Как правило, вся противоправная деятельность, в основном через сеть интернет связанная, что касается вербовки, она использует Телеграм. Поэтому, родители, пожалуйста, налаживайте контакт со своим ребенком таким образом, чтобы ребенок вам доверял, не боялся и не стеснялся показывать те чаты в Телеграм-канале, с кем он общается. И это не было какой-то такой принудительной, да, функции, да, что вот я не хочу и так далее. Потому что там сейчас у наших подростков, у молодежи все основное общение именно в Телеграм-каналах. Вот, на это хотелось бы обратить внимание. И когда уже вербовка состоялась, так называемая, преступник вошел к ребенку в доверие, он уже просит фотографии, либо же видеоматериалы, те же кружочки, да, так называемые, в Телеграме записать, с изображением уже каких-то органов, интимных, да, моментов. Интимных моментов ребенка, да. И, соответственно, к сожалению, это возраст где-то до лет 13, примерно лет с 8-9 до 13, когда вот еще такой ребенок, он не совсем понимает, что можно, что нельзя, и ведется на эти уговоры, как бы. И единственное одно видео либо фотографию, когда преступник получил, он уже этой же фотографии либо видео идет обратная связь, начинает ребенка шантажировать. Ребенок уже вроде осознает, что он что-то не то сделал, но еще не понимает, какие последствия. И здесь начинается со стороны преступника шантаж. Он говорит: ага, я, если ты мне сейчас еще вот такие видео не запишешь, я, значит, вышлю вот этот кружочек, да, там, твоей маме, папе, вышлю одноклассникам, с тебя будут все смеяться. Это, опять же, плюс буллинг в школе, да, которого дети, естественно, очень боятся. Это психологически влияет на психику, очень сильно угнетая детей. Поэтому ребенок что думает? А маме, папе расскажу, как правило, да? Мама, папа заберет телефон в первую очередь, а дети сейчас без телефона как без рук. Для них это, ну, действительно проблема. Это самая основная их такая...
1: Средство коммуникации
0: вообще с миром. Средство коммуникации, да, совершенно верно. И, ну, не знаю, самая такая основная игрушка. И для ребенка, если у него забирают телефон, это реально большая травма, поэтому они этого не хотят. И что делают? Записывают эти, к сожалению, дальше видеоматериалы, материалы уже, тем самым изготавливаем материалы детской порнографии. В таком случае у преступника состав преступления 343 прим. 1. Это изготовление материалов детской порнографии. Тяжкий состав преступления, до 12 лет лишения свободы наказывается, поэтому нужно понимать, что вот эти безобидные вроде с одной стороны кружочки, это очень большая психологическая травма впоследствии для ребенка, которую потом необходимо будет не один год, возможно, прорабатывать с психологами для того, чтобы эту травму просто исключить впоследствии. Вот это в коротко я сказала все, что касается сети интернет в основном. Темы наркотиков я распространения не касалась, но, в принципе, тоже несовершеннолетние вербуются в телеграм-каналах, поэтому я говорю, самое основное, пожалуйста, смотрите переписки, то, как с кем ваш ребенок общается именно в социальных сетях, в телеграм-каналах и в мессенджерах. Это основное. Далее я смогу продолжить потом офлайн педофилия.
1: Спасибо большое. Прямо сейчас мы прервемся. Небольшая пауза. Это прогноз погоды, рекламная и музыкальная пауза на радио Брест. И снова будем в студии.
2: Погода. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 3-8, местами 1-2 с плюсом. Днем 18-21 градус. В Барановичах ночью 3-5, днем 18-20. В Пинске ночью 5-7, днем 19-21. В Бресте ночью 6-8, днем 19-21.
3: Реклама.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

0: Слово эксперту.
1: Итак, 16:36 на наших эфирах. Это рубрика «Слово эксперта». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома Ольга Пашкина и старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облсполкома Олеся Липская. Детская доверчивость, детская наивность, и как она становится объектом для преступников, для, как людьми тоже трудно их назвать. Одним словом, мы обсудили вариант интернет и его, да, преступность и опасность для детей. А что говорить об офлайн педофилии, которую мы затронули буквально вот в предыдущем выходе?
2: К сожалению, у нас тоже есть факты выявленных преступлений, как я говорю по-простому, чтобы понимать, офлайн-преступления, да. К этой категории относится изнасилование, это статья 166, части 2 и 3. По части 3 предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Насильственные действия сексуального характера по части 3 этой статьи предусмотрено до 15 лет лишения свободы. То есть сроки достаточно большие, но, к сожалению, здесь нужно понимать, что причиненными действиями преступника наносится непоправимый ущерб как психологический, так и физический несовершеннолетним. К сожалению, есть примеры, и когда потерпевшими стали малолетние дети. То есть данная категория преступлений очень тяжкая и является такой, скажем так, наверное, латентной категорией, которую все оперативники Брещины выявляют именно с помощью проведения оперативно-профилактических мероприятий в взаимодействии с субъектами профилактики и, опять же, путем проведения оперативно-розыскных мероприятий. Что касается офлайн-преступности, нужно в первую очередь сказать, преступником, как правило, является тот человек, это лицо мужского пола, который вхож в круг общения ребенка. К сожалению, это может быть дальний родственник, это может быть сосед, это может быть кто-то из обслуживающего персонала учреждения образования. То есть здесь никого нельзя, к сожалению, исключать. Есть единичные факты, как на территории республики, да, когда, к сожалению, были факты выявлены, даже родные отцы становились преступниками по отношению к своим родным детям, в том числе и малолетним. Это очень жуткие преступления, про которые, конечно, я сейчас в эфире рассказывать не буду, да. Слава богу, в текущем году таковых не выявлялось, но для того, чтобы, если предупрежден, значит вооружен, да, для того, чтобы все-таки это было на слуху, и каждый родитель понимал, что за мнимой безопасностью у бабушки в деревне на каникулах, либо на выходных, да, может таиться огромная угроза жизни и здоровью ребенка. Почему? Потому что педофилы – это не маньяки. Маньяки, они используют физическое насилие, силу, да. Педофилы – это та категория преступников, которые подавляют психоэмоциональное поведение жертвы. И они жертву убеждают, особенно несовершеннолетнего, в том, что жертва сама виновата в том, что с ней сделали. То есть взрослый человек-преступник убеждает ребенка в том, что ребенок сам виноват в том, что с ребенком произошло. Так называемый синдром жертвы. Чем оно страшно? Тем, что ребенок сам себя виня, он параллельно думает, что он плохой и не хочет и не может рассказать об этом взрослым, даже маме и папе, и это может продолжаться на протяжении какого-то длительного периода времени. Вот самое страшное в этой категории преступлений, то, что с ребенком могут проводить противоправные действия, да, преступления не раз и не два, да, на протяжении длительного периода времени, пока по каким-то определенным обстоятельствам это преступление не будет выявлено сотрудниками милиции. К сожалению, были такие случаи, в том числе на территории Брестской области, я сейчас говорю не про этот год, а вообще в целом, чтобы понимать, как вообще можно, на что обратить внимание в первую очередь родителям, либо лицам их замещающим, да, в отношении несовершеннолетнего. Были выявлены даже факты тогда, когда ребенок находился, там, у родственников, у близких родственников. Это был муж родной сестры матери, к примеру. То есть, ну, и таких примеров я могу сейчас приводить. Поэтому родители должны быть очень бдительными, оставляя ребенка на ночевку у кого-то. Там, допустим, у подруги, к подружке я хочу, да, переночевать, как сейчас подростки. Я хочу к подружке, мам, можно? Ну, знаете, хорошо, когда все хорошо заканчивается. Но лучше в таких ситуациях отказать ребенку, да, и сказать, давай, лучше подружка завтра придет, или ты к подружке утречком попьете вместе чаек там с вкусняшками, нежели вот лучше предупредить. Потому что никто никогда не знает, чем эта ситуация может обернуться, к сожалению. И такие факты есть. Естественно, ребенок замыкается в себе, если с ним произошла такая ситуация, когда уже педофил совершил какие-то насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Естественно, он со своей точки зрения находит разные способы. Ну, как правило, это уговоры, разговоры, шантаж, запугивание ребенка, чтобы, главное, он не рассказал никому из родителей и близких. К сожалению, есть такая еще тенденция, когда это происходит в каких-то, в каком-то семейном кругу, мама может стать, к сожалению, есть такие случаи, на сторону даже отчима и не поверить просто ребенку, потому что вроде как взрослый человек, ее там, да, муж, сожитель, говорит, что, ну, ты что, такого не может быть, это же абсурд. Ребенок правильно не может сформулировать, что с ним произошло, ребенок замыкается, и когда, если мама первый раз его не выслушала, он еще больше замкнулся, если первый раз не поверила, и он вообще не понимает, как, что ему с этим делать дальше, потому что настолько тема интимная и тяжелая. И вот включается этот синдром жертвы. Здесь очень важно, проводится профилактическая работа, сейчас организована в учреждениях образования области. Есть психологи, которые тоже с детьми работают, тестируют, и у нас есть факты, когда действительно благодаря школьным педагогам, психологам получилось выявить эти преступления. И ребенок тестируется, и ребенка очень тяжело разговорить, к сожалению. Бывает по несколько часов ребенок молчит, при том, что, представляете, что на душе творится? Это очень страшно. Когда ребенок начинает уже говорить, тогда уже у сотрудников милиции есть, естественно, основание для задержания преступника. Преступники, ни один преступник из педофилов не сказал, что он преступник. Они все, как правило, свою вину отрицают. Кропотливая работа, сбор доказательственной базы, и преступник в конце будет осужден по вот тем статьям, которые я перед этим назвала. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны, посмотрите на особенности своего ребенка. Если у ребенка начало меняться поведение, да, он стал каким-то злым, агрессивным, замкнутым, либо же наоборот, он был такой, очень такой живчик, скажем так, да, а тут после каких-то обстоятельств, неделька-две, он совсем наоборот стал спокойным, таким, да, размеренным, может даже наоборот сказать: мам, давай я тебе что-то помогу. То есть каждая мама, каждый родитель своего ребенка очень хорошо знает. И если ребенок начал вот поведенческие особенности у него меняться в ту или иную сторону, значит, у ребенка есть какие-то проблемы. Может быть, это проблема не того характера, про который мы сейчас разговариваем, да, возможно, это буллинг в школе, возможно, это там ссоры с одноклассниками, возможно, это первая любовь, да, и расставание, то есть тут вопросов может быть очень много, но однозначно у ребенка есть какая-то серьезная ситуация, которая повлияла вот на его это психоэмоциональное поведение, и ребенок, соответственно, сам не может эту проблему решить, и инициативно, к сожалению, ребенок, как правило, и подростки тоже, тем более подростки, они не пойдут за помощью. Нужно вот, вот эту грань уловить, либо же родителю, педагогу, психологу, и тогда, когда уже первый взрослый начинает ему задавать вопросы, комфортно для ребенка, естественно, обстановки, мягким, спокойным голосом, не подавая какой-то такой встревоженности, что ли, да, то есть для ребенка нужно максимально при этом разговоре создать комфортные, уютные условия разговора, чтобы ребенка расположить, ребенок раскроется. Ни в коем случае ребенку нельзя давать каких-то таких нотаций, да, то есть ругатника, ни в коем случае нельзя ребенка. Ему нужно просто сказать: да, я понимаю, это плохо, мы тебе поможем, я буду рядом, все будет хорошо, мы это пройдем вместе. ни в коем случае не паниковать, не чтобы ребенок не видел у взрослого страха и вот этой паники, потому что вот на эту первую травму, да, у ребенка еще и вторая травма, получается, накладывается. Это вдвойне будет тяжелее потом еще работать психологу для того, чтобы ребенка восстановить. Вот что касается особенностей поведения ребенка. Здесь очень много разных критериев, про которые я могу еще, наверное, минут 20 как минимум говорить, но я еще раз повторюсь, каждый родитель знает особенности своего ребенка и точно могу с уверенностью сказать, когда что-то не то происходит, вот, ну, поведение все по своим деткам знают. Поэтому, пожалуйста, вот это тоже нужно очень хорошо контролировать и все-таки находить время для вот такого доверительного диалога с детьми, потому что, к сожалению, первыми дети, как правило, не приходят и не рассказывают. Вот это такие особенности, то, что я хотела коснуться. Что касается психологической помощи и поддержки, уже если, конечно же, совершено преступление в отношении подростка, несовершеннолетнего, у нас на территории Брестской области открыто 8 центров дружественных подростков. Все адреса, контактные данные, они есть в сети интернет по крупным городам Брестской области, в том числе в городе Бресте их 3. Они открыты все на базе учреждений здравоохранения в детских поликлиниках, где работают квалифицированные психологи с опытом работы в данном направлении, которые могут работать с травмой и которые могут оказать соответствующую психологическую помощь, поддержку. Так как сотрудники милиции, наша основная все-таки функция – это выявить преступника, установить преступление, да, и сделать так, чтобы этот преступник понес заслуженное наказание.
1: Итак, давайте, подводя черту нашему сегодняшнему разговору, еще раз, куда нужно, скорее всего, обращаться, если возникли какие-то подозрения, ну, которые уже действительно серьезные подозрения, а не как действительно первая любовь или что-то подобное.
2: Вы знаете, если родитель, мама, папа, либо же кто-то из взрослых людей, кому ребенок доверяет, вот чувствует просто, да, на уровне, даже не видя, что там какой-то диалог, либо там материалы, да, порнографического содержания, лучше всего однозначно обратиться за помощью к сотрудникам милиции, да, 102, либо ближайший отдел внутренних дел. И, естественно, сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми вас выслушают, проведут проверку. В случае, если там будет факт совершения преступления, будут выявлять, устанавливать лицо его совершившее и, соответственно, будут заниматься сбором всей необходимой документации и, естественно, сопровождением несовершеннолетнего. То есть вот в таком ракурсе. Никогда не бойтесь, не стыдитесь, в том числе ребенку сказать. Если что-то происходит, ты понимаешь, знаешь, что в отношении тебя совершается преступление. Сейчас дети очень умные. Даже не про подростков я говорю, даже дети. И не надо бояться сотрудников милиции. Лучше позвонить 102, и это окажется просто какой-то такой вот, да, проверкой. Слава богу, что оно не подтвердится, эта информация. Здесь в этом совершенно страшного ничего нет.
1: Понятие ложный вызов и за него платить сейчас вот такого сейчас нет, конечно же.
2: Понимаете, если, конечно, нет. Если есть какое-то подозрение о том, что в отношении ребенка несовершеннолетнего совершено противоправное действие, да, либо же преступление, естественно, никаких самим мероприятий там проводить не нужно.
1: То есть лить час, самосуд, где-то искать кого-то, естественно, это, ну, это еще
2: единственный момент, на котором я хочу остановить внимание, если это касаемо переписок каких-то, да, фото-видеоматериалов, которые вы увидели и обнаружили, пожалуйста, ни в коем случае ничего не удаляйте. Как правило, лучше с использованием другого, допустим, своего мобильного устройства, да, зафиксируйте фото-видеоизображение, переписку, либо же, если у вас есть доступ к устройству ребенка, сделайте скриншоты, сохраните эти фото-видеоматериалы, это будет являться доказательственной базой в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии будет возбуждено при наличии обстоятельств, оснований для его возбуждения. И это будет очень актуально. Но ни в коем случае сами ребенка не ругайте, не удаляйте, не блокируйте никого. Просто сообщите по 102 сотрудникам милиции. Все, что необходимо, комплекс мероприятий дальнейших, все делают сотрудники милиции.
1: Ну и под финал давайте расскажем, куда вообще, не только по этой сфере, вообще куда нужно обращаться людям и где черпать информацию для того, чтобы защитить себя от той или иной преступной деятельности.
0: Да, ну, в дополнение к предыдущему сообщению хочу напомнить также, что обо всех вопросах о противоправной деятельности и в отношении совершеннолетних, и не только, наши радиослушатели могут узнать, например, в наших социальных сетях, это телеграм-канал «Крепость» у нас есть такой, а также телеграм-канал «Киберкрепость», где мы подробно рассказываем о популярных и не только схемах мошенничества, а также о способах защиты от них. Ну и кроме того, конечно, не дай бог, но если вдруг вы все-таки стали потерпевшим либо свидетелем противоправных действий, вы, конечно же, можете обратиться по уже названному номеру 102, всем известному. Ну и также есть телеграм-канал, это чат-бот, мы всегда рядом. Туда вы тоже можете написать, сообщить свою информацию, которая незамедлительно будет изучена, и на каждое ваше сообщение будет дана соответствующая оценка и реагирование.
1: Благодарю наших гостей за сегодняшнюю полезную эфирную встречу. Напоминаю, что сегодня со мной в студии были старший инспектор отделения информации и общественных связей ВВД Брестского облсполкома Ольга Пашкина и старший оперуполномоченный управления по наркоконтролю и противодействию людьми и торговле людьми УВД Брестского облсполкома Олеся Липская.
3: Слово эксперту. Реклама. Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55. Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
4: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Бресте. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45. Наши песни

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Рабочее место оператора для дистанционного управления карьерной техникой продемонстрировал БелАЗ на международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь», передает Белта. Новинка была представлена БелАЗом и его партнером компании InDev Solutions. Посетители могут увидеть, как оператор со стенда управляет 90-тонным роботизированным самосвалом БелАЗ-7558Р. Сама машина в это время находится за сотни километров на испытательном полигоне Ситницкое в Луненецком районе. Генеральный директор БелАЗ, управляющая компания холдинга БелАЗ Холдинг Сергей Лисин, сообщил, что на полигоне завтра технологию продемонстрируют. В Бресте стартовала ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Бреста и Брестского района Дмитрий Мозоль. Прививки начали делать в Брестском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Для вакцинации используют препарат «Гриппол Плюс» российского производства. В первую очередь прививку предлагают людям из групп высокого риска. Это дети от 6 месяцев до 3 лет, люди старше 65 лет, беременные женщины, а также пациенты с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, отметил Дмитрий Мозоль.
2: Прививка от гриппа – это самый эффективный и надежный способ для того, чтобы избежать заболевания. Именно поэтому для профилактики заболевания определены контингенты, которые должны быть привиты. Это лица с высоким уровнем вероятности заболевания, лица, у которых могут быть тяжелые последствия заболевания, и лица, у которых может быть неблагоприятное течение болезни. В настоящее время в республике используется прививка «Гриппол Плюс» российского производства, которая в своем составе имеет три антигенных варианта гриппа. Это два вида гриппа А и грипп Б. Кроме того, может быть, в ближайшее время поступит вакцина «Ваксигрипп» «Инфлювак», которая тоже защищает от предполагаемых штаммов гриппа, которые будут циркулировать на территории Республики Беларусь. Абсолютных противопоказаний вакцин против гриппа только одна. Это ранняя аллергическая реакция на эту вакцину. Всех остальных могут прививать, в том числе и беременные женщины.
0: Новости.
1: Беларусь завтра отметит День пожилых людей. 1 и 2 октября в Брестской области будет организована работа прямых телефонных линий. По вопросам оказания медицинской помощи лицам пожилого возраста можно будет с 14 часов позвонить в Брестскую городскую поликлинику номер 5 по телефону 30 33 83. По вопросам укрепления здоровья, правильного питания, профилактики конфликтных ситуаций в семье звонить можно будет в Брестский областной центр гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья по номерам 530589 530499. Информация от партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я-бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене – опыт гигантов рынка – Конта, Матиоли, Персона и Альфа. Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн участие, мощное знание и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by/я-бренд 5 и в Instagram TouchLife. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеера Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, местами до 1-2 тепла. Днем плюс 18-21. В Барановичах ночью 3-5, днем 18-20. В Пинске ночью 5-7, днем 19-21. В Бресте ночью 6-8, днем также 19-21 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.11 на наших эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Лихович. И ближайшие два часа вечернего шоу «По дороге домой» мы будем вместе с вами. Искренне поздравляю всех тех, кто закончил рабочий день и движется по направлению к дому. Соблюдайте правила дорожного движения. Ну, а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам, чтобы стать нашими дорожными корреспондентами. Так, ну а что у нас по части интересной информации? Сегодня у нас ожидается рубрика «Слухай наших». Познакомлю вас с еще одним белорусским артистом и интересными фактами о нем. Посмотрим, куда отправит нас наш радиокомпас. В рубрике «Психологических лайфхаков. Разгрузка». Расскажу 5 способов поддержать близкого в плохой день. Ну и много-много чего еще интересного. А самое главное, музыка. Без нее никуда, как говорится, нам песня «Строить и жить» помогает. Что же будет помогать-то? Совсем скоро это будут «Regard» и «Years and Years Hallucination». Пораньше «Darling» и «Don't You Remember». А вот Alan Walker и «A World I Don't Know» буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже здесь, в ваших приемниках.
0: «По дороге домой». Радио «Брест».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Воспоминания – это билет в один конец.
3: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
4: Пацаны, химера!
3: А у тебя за спиной все человечество.
2: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
5: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.

0: Точка.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Бресте. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
4: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон?

0: карточка с манибеком до 5% и скидками у партнеров. Забота, когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belopb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: Years and Years, Hallucination. Именно только что они были на наших волнах. Как раз-таки именно этот трек подходит к следующей новости. Но конкретно, может, именно галлюцинация случилась с героем нашей следующей новости. А нет, все было нарисовано по-настоящему. Герой этой истории обедал в ресторане, но внезапно потерял аппетит, и вполне его можно понять. Дело в том, что на тарелке мужчина заметил муху. Конечно, такая находка в пище не очень приятна, но наш герой напрасно разгневался на ресторан за отсутствие гигиены. Если в чем можно обвинить персонал, так это в странном чувстве юмора. Ведь муха была вовсе не настоящей, а, скажем так, являлась частью дизайна. Они художники, они так видят. Правда, непонятно, зачем подавать еду в посуде, способной напугать гостей. Это уже вопросы к маркетинговому ходу ресторана. Немало комментаторов в интернете уверены, что муха не являлась намеренной частью дизайна и могла случайно попасть под глазурь тарелки. И хотя тарелка украшена бабочками, что делает логичной тему насекомых, муха среди бабочек все-таки смысла не имеет. Впрочем, немало пользователей соцсетей не раздумывают над странным украшением и просто потешаются, называя злополучную тарелку тарелкой для похудения. А вот насчет тарелки для похудения я здесь согласен. У меня вспоминаются в 80-е были такие специальные мошенники, ходили по ресторанам и такой вот продавались раньше искусственные мухи для рыбалки, пластмассовые. И вот они эту муху с собой носили, и чтобы не платить, в самый незаметный момент подбрасывали, и все, блюдо бесплатно, ресторан, пожалуйста, угостил, и были целые рейды вот официантов посмотреть, ну когда же они это делают. Оставайтесь вместе с нами. В середине этого часа прогноз погоды, так что не пропустите.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 3-8, местами 1-2 с плюсом. Днем 18-21 градус. В Барановичах ночью 3-5, днем 18-20. В Пинске ночью 5-7, днем 19-21. В Бресте ночью 6-8, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
7: Рассрочка до 6 месяцев.
6: Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
9: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните плюс 375-29-608-45-45.
10: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
11: Знай наших.
12: What's going on inside my mind? I feel it crashing.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.41 на эфирных, и это рубрика психологических лайфхаков «Разгрузка». Какую ситуацию рассмотрим сегодня? Вот, пожалуйста, когда близкий человек не в духе, хочется немедленно исправить ситуацию. Дать совет, отвлечь, взбодрить, но часто иногда это очень вредит, особенно если это навязчиво. Настоящая поддержка – это не в том, чтобы починить настроение, а в том, чтобы быть рядом без давления. Просто нужно быть рядом, не обязательно что-то говорить. Люди в плохом настроении часто не хотят ни советов, ни расспросов. Просто сядьте рядом. Можете положить руку на плечо, обнимите, если человек к этому расположен. Тишина и физическое присутствие говорят громче слов, то бишь «я здесь, и ты не один». Некоторые предпочитают побыть одни, но это не отвержение вас. Скажите, если захочешь побыть в тишине или вместе помолчать, я рядом. Позови, когда будешь готов. После этого действительно оставьте человека в покое. Не стойте у него над душой и не пишите каждые 5 минут. Дайте пространство. Вместо резкого «что случилось?» попробуйте иначе. «Я вижу, тебе тяжело, хочешь поговорить или лучше отвлечься?» Такой человек дает вопросу контроль. Он сам выбирает, выговориться или переключиться. Если он решил говорить, то слушайте их. Самое главное, не перебивайте, не вставляйте советы. Просто дайте высказаться до конца. Если он выбрал отвлечься, предложите что-то нейтральное. Фильм, прогулку, приготовление еды. Пусть решает именно он. Не пытайтесь починить чувства, это самая распространенная ошибка. Фразы, дескать, все будет хорошо, посмотри на позитивную сторону, другим еще хуже, обесценивают переживания. Человек чувствует, что его боль не важна, что его уторопят поскорее стать счастливым. Вместо этого признайте его право на плохое настроение. Да, ситуация неприятная, я понимаю, почему тебе так плохо. Этого достаточно, не нужно спасать, нужно показать, что вы видите его чувства и их принимаете. Предложите конкретную легкую помощь. В стрессе людям трудно формулировать просьбы. Они сами не знают, чего хотят. Им сложно сказать «побудь со мной» или «сделай что-нибудь». Поэтому предлагайте конкретное. «Давай закажем пиццу. Может, прогуляемся минут 15? Включить твой сериал, пока ты молчишь. Маленькие действия – это подать чай, укрыть пледом, принести наушники. Помогают лучше долгих разговоров. Они не требуют усилий от человека, он просто принимает заботу». Используйте проверенный ритуал. У каждой пары или друзей есть свой набор шуток, мемов, занятий, которые раньше гарантированно поднимали настроение. Это ваш фонд такого хорошего. Приложите что-то из него. Легко и без нажима. Помните тот смешной ролик про котов? «Давай глянем, меня он в прошлый раз из ситуации вытащил». Ну или «слушай, может, испечем печенье? Это же наш способ справляться с любым провалом». Главное тон. Не «тебе надо», а «давай попробуем». Не «это тебя взбодрит», а «мне это помогает, может, тебе зайдет». Итог. Быть рядом – не значит решать проблемы. Иногда достаточно просто присутствия, без слов, без советов, без попыток исправить. Просто быть. Давайте просто будем рядом, будем готовы поддержать друг друга. Не будет всем нам счастья. Оставайтесь вместе с нами. DJ Snake и Stray Kids in the Dark прямо сейчас на волнах Радио Брест.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
2: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
3: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
4: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
3: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик принял участие в 14-м заседании Совместной комиссии по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Ленинградской области Российской Федерации. Глава Брестской области и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписали план мероприятий на 2027-2029 годы по реализации соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый регион». Делегация Брестской области продолжает работу на 4-м узбекско-белорусском межпарламентском форуме в Хиве. На полях форума Брестский государственный технический университет и Термесский государственный университет инженерии и агротехнологий заключили соглашение о сотрудничестве. Брестский областной совет депутатов заключил соглашение о сотрудничестве с тремя представительными органами власти Узбекистана. Подписи под документами о сотрудничестве с кингашами народных депутатов Бухарской, Сырдарьинской и Ферганской областей поставила руководитель депутатского корпуса Брещины Марина Ковалевская. На протяжении последних лет Брестская область является лидером организованного туризма в республике. Об этом заявил заместитель председателя облисполкома Виктор Рафалович, выступая на тематической секции узбекско-белорусского межпарламентского форума. 42,5% в общем организованном туристическом потоке Республики Беларусь занимает Брестский регион. Из них 423 тысячи иностранцы, ключевая страна Российская Федерация, отметил Виктор Рафалович. По территории области для разных категорий туристов проходит порядка 300 туристических маршрутов, включающих культурную, развлекательную и гастрономическую программы, позволяющих познакомиться с уникальной средой, знаковыми достопримечательностями и объектами туристической инфраструктуры региона.
1: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
2: 17-18 декабря пройдет третье заседание Всебелорусского народного собрания 7-го созыва. В год 30-летия ВНС оно станет особенным и ярким событием политической жизни Беларуси. Задача – подвести промежуточные итоги выполнения программы социально-экономического развития страны на 2025-2030 годы. Делегаты Брестской области рассказали, с какими ожиданиями поедут в Минск. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, делегат 7-го ВНС Полина Василюк отметила: уникальность в том, что интерес в обществе к реализации программы не пропадает. В течение календарного года на встречах в избирательном округе, так или иначе, мы с кабринчанами возвращаемся к этой теме, потому что нашим людям не все равно, какое наступит завтра. Желание белорусов встречать каждый грядущий год в привычном формате – мирным, экономически стабильным и социально защищенным. Поданы документы на предварительную оценку номинации на включение мемориального комплекса «Брестская крепость героев» в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Министерство культуры Беларуси и России с 2023 года проводит совместную работу для включения объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Стороны готовят заявку по транснациональной серийной номинации «Мемориалы героям Великой Отечественной войны. Брестская крепость и Мамаев-Курган». Ожидается, что рассмотрение начнется в октябре. Учащийся Брестского государственного областного училища Олимпийского резерва фехтовальщик Денис Маслов вошел в состав белорусской делегации на 4-е летние юношеские Олимпийские игры в Дакаре. В делегацию включены спортсмены в 6 видах спорта, всего 7 человек. Белорусская команда выступит в Дакаре с национальной символикой. Игры пройдут с 31 октября по 13 ноября. В соревнованиях примут участие 2700 спортсменов из 207 стран. Медали разыграют в 25 видах спорта. В Каменюках открылась тактильная экологическая тропа. Пройтись по ней предлагает на своей территории Каменюкская средняя школа. Такая возможность предоставляется в первую очередь для учеников данного учреждения образования, на базе которого действует ресурсный центр по организации экологического воспитания обучающихся, а также для учащихся Каменецкого района. Цель создания тактильной тропы – экологическое воспитание учащихся, привлечение детей к проблемам здорового образа жизни. Польза тактильной тропы – протяженностью 41 метр заключается в стимулировании нервных окончаний, что оказывает оздоровительный эффект на организм человека. Идти по ней можно только чистыми босыми ногами. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информация от партнеров и о погоде на Брещине. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от минус 35 до минус 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царское.бай по телефону плюс 375 29 716 44 44.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, местами до 1-2 тепла. Днем плюс 18-21. В Барановичах ночью 3-5, днем 18-20. В Пинске ночью 5-7, днем 19-21. В Бресте ночью 6-8, днем также 19-21 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.13 на наших эфирных, и мы продолжаем это вечернее шоу «По дороге домой». Меня зовут Алексей Лихович. В ближайший час мы вместе с вами. Есть у нас сообщение от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Вот о чем он нас предупреждает. Итак, ДТП на перекрестке Янки-Купалы, улиц Янки-Купалы, Партизанского проспекта. Учитывайте данную информацию в Бресте при построении своих маршрутов. В ближайший час мы узнаем несколько интересных фактов об одном белорусском исполнителе в рубрике «Слух и наших», а также отправимся в очень древнюю историю в рамках нашего радиокомпаса. А что в музыкальном эфире? Совсем скоро о старой Матвей Эмерсон и Poison. Чуть пораньше «Very Soul Parker Can't Get You Out of My Head». Феликс Йен и Леони «Бэнг Бэнг» буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио «Бэнг».

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
3: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
3: Авто покупай на Бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
4: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами «Дальше».

0: со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. Это «Моя семья» на Беларусь-2.
1: Это «Моя семья».
2: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
4: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
5: Белагропромбанк.
6: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
4: МТ-банк.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Это рубрика «Радио Компас», и сегодня мы с вами отправимся в очень-очень далекую историю. На оборотной стороне 5-рублевой купюры изображен калаш на тему древних славянских поселений. По задумке дизайнеров банкнот, всякий, кто раз бывал в музее Бересте на Волынском укреплении Брестской крепости, вероятно, должен опознать в останках срубов на обороте 5-рублевок ремесленный квартал 13 века. Как известно любителям истории, во времена более поздние,

0: На месте нынешнего музея Бересте располагался Берестейский замок, в котором и работал Брест-Литовский монетный двор. Вот так современные белорусские деньги напоминают нам о том, что в 17 веке в городе чеканили знаменитые монеты-боротинки. Знамениты они не своей ценностью, а скорее отсутствием оной. И Речь Посполитая середины 17 века была разорена войной, казна была почти пуста, и платить, например, жалование тем же войскам, которые были по преимуществу наемные, было совершенно нечем. Казалось, что катастрофа очень близка, и государство вот-вот обанкротится. Однако нашелся человек, который эту катастрофу отложил на довольно долгий срок. Тито Ливио Буратини. В польском варианте Титуш Ливиуш Буратини. В 1659 году он предложил идею отчеканить немалое количество медных монет солидов с принудительным курсом обращения в 1/3 серебряного гроша. Монетный двор в Бресте-Литовском был открыт 6 июля 1665 года. Количество законно отчеканенных монет намного превысило запланированное, а положение усугублялось еще и тем, что новые монеты подделывали все, кому не лень. Итак, Брестский Литовский монетный двор работал с 4 декабря 1665 года по 16 декабря 1666 и отчеканил более 240 миллионов медных шеллингов на сумму в 2,5 миллионов грошей. В конце 1666 года монетный двор в Бресте-Литовском был опечатан и закрыт королевским распоряжением. Боротинки продолжали ходить по рукам вплоть до второй половины 18 века, пока не были официально изъяты из обращения во время денежной реформы Станислава Августа Понятовского. Кстати, еще одно напоминание о существовании монетного двора можно увидеть на улице Советской. Вот такой вот сегодня был у нас радиокомпас. Оставайтесь с нами, в середине часа прогноз погоды.
1: По дороге домой. Наши песни

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 3-8, местами 1-2 с плюсом. Днем 18-21 градус. В Барановичах ночью 3-5, днем 18-20. В Пинске ночью 5-7, днем 19-21. В Бресте ночью 6-8, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
5: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк.бай и по телефону 509-99-99.
6: МТБанк. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Ну что ж, до 7 вечера осталось совсем-совсем немного, а это значит, что пора завершать наше вечернее шоу «По дороге домой». Благодарю наших дорожных корреспондентов за самую свежую актуальную информацию с дорог города Бреста и не только, а также вас, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами и на наших волнах. Сегодня среда, это значит, что азимут, середина, экватор рабочей недели, а это значит, что осталось буквально парочек выходных, а там и долгожданные выходные. Надеюсь, погода нас порадует. Ну а все эти 3 часа с огромным удовольствием для меня, надеюсь, и для вас, был я, Алексей Лихович. Всех люблю и всем пока.
0: По дороге домой. Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте с начала этого года поддержали около 30 гражданских инициатив. Об этом сообщил Белта председатель Брестского городского совета депутатов Андрей Филанович. Весной прошлого года в областном центре впервые провели прием горожан, которые предлагали свои гражданские инициативы. Чаще всего люди обращались по обустройству детских игровых и спортивных комплексов во дворах многоквартирных домов. Тенденция продолжается и в нынешнем году. Так, граждане вносят 30% стоимости игрового и спортивного оборудования. Остальные 70% берет на себя бюджет. Доля финансирования благоустройства улиц 50/50. Брест стал площадкой для важного международного диалога. В рамках молодежного туристско-патриотического маршрута «Внуки Великой Победы» Брестскую крепость посещают студенты из Республики Мордовия. Маршрут символично связывает Брестскую крепость и Сурский рубеж, места, где ковалась история и стойкость двух народов. На территории мемориала прошел сегодня открытый диалог «Победа в голосе молодежи». Участники обсудили сохранение исторической памяти и роль молодого поколения в защите правды о Великой Отечественной войне.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Вчера в социальных сетях и мессенджерах широкую огласку получило видео, снятое на территории фортов. На кадрах видно, как несовершеннолетний мальчик на велосипеде прыгает с высоты конструктивного элемента сооружения и после падения некоторое время не может подняться. В тот же вечер классный руководитель одной из брестских школ увидел видео и узнал своего ученика на видеозаписи. Немедленно связался с родителями и уточнил состояние здоровья ребенка. За медицинской помощью семья не обращалась. Мама мальчика официально подтвердила, что с ребенком все в порядке. Сегодня утром пятиклассник, как обычно, пришел на занятия в школу. С родителями и самим пятиклассником проведена подробная профилактическая беседа. Во всех классах учреждения образования Бреста пройдут дополнительные беседы с учащимися и родительские собрания. И последнее. 30 сентября отмечается Международный день зубра. Интересные факты опубликовал телеграм-канал «Первый регион». Так, изображение зубра имеется на гербе Брестской области, а также на гербах Каменецкого и Барановичского районов. По итогам последнего официального подсчета в Беловежской пуще проживает 784 зубра. Первый и единственный в Беларуси музей зубра располагается в здании Брестского облисполкома и насчитывает несколько сотен фигурок зубра. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, местами до 1-2 тепла. Днем плюс 18-21. В Барановичах ночью 3-5, днем 18-20. В Пинске ночью 5-7, днем 19-21. В Бресте ночью 6-8, днем также 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, местами до 1-2 тепла. Днем плюс 18-21. В Барановичах ночью 3-5, днем 18-20. В Пинске ночью 5-7, днем 19-21. В Бресте ночью 6-8, днем также 19-21 с плюсом.
0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, местами до 1-2 тепла. Днем плюс 18-21. В Барановичах ночью 3-5, днем 18-20. В Пинске ночью 5-7, днем 19-21. В Бресте ночью 6-8, днем также 19-21 с плюсом.

0: Зорки гаворять.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляховичи. Зараз я пропоную зазирнуть у будущую и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра на четвер 1 кастрычника. Завтра гороскоп переполнены флюидами подвышенной громадской активности. Увесь день и люди, и вы будете отчувать непереодольное ожидание вмешаться в чужие справы, навод коли про это никто не просит. Дать сябровскую параду, докарать за неправильные поводины, навязать свое меркование. Кожный будет лечить, что он докладно ведает, як треба. Ну а покольки думки на урад будут супадать, то любая спроба настоять на своим погражая вылиться у гарачей спрэчки. Каб пазбегнуть конфликта, зоркі раіць вам у любых пытаннях проявлять гнуткасть замест жорсткага тиску, выкарыстоўваючы мову дыпламатыі. А вось яким заўтрашні день будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Заўтра заклад поспеху Авена – гэта паслядоўнасць і паступовасць. Менавіта да гэтага яго і схіляюць зоркі гараскопа. Розум заўтра будзе працаваць выразна і хутка, ды і наогул справы абяцаюць ісці як па масле. У зносінах Авен заўтра цалкам можа здзівіць сваёй разважлівасцю. У справах гэта прынясе яму нямала карысці, а вось у каханага чалавека, на жаль, здольна выклікаць пазяханне. Завтра перед тельцом стане необходимость разобраться у своих финансах. Пожадано не откладать эти справы на потом, потому что больше зручного часу не будет еще долго. Завтра вельми и корыстным для тельца будет сесть за стол и расписать свои основные планы на ближайшую будущую, звернувши особливую увагу на графу выдатков и доходов. Вероятность того, что эти планы будут удалыми, вельми высокая. Завтра близнятам захочется во всем бачить логику и сенс. Шкода только, что люди не обовязково будут поделять такий их настрой. Ничего страшного, займайтесь спокойно своими справами, и все пойди як по масле. Завтра близняты будут особливо удачливы в справах, якія потребуют последовательности и логичности. Ось и не треба марновать лишних эмоций ни на что иншее. Завтра, чтоб не робилось вакол, рак отдасть перевагу поставить в стяну помеж собой навокольной рычаисностью. Хай свет варьяте, як ему хочется, рак же завтра будет займаться своими уласными справами, не гледячи ни на что. Но углу весь гэты свет не варты того, каб на яго оттягиваться. Ну хіба что поговорить трохи об яго девадствах и недохопах. Тем больше, что у силу обвастрившейся проникливости интуиции усе недохопы и свету, и людей будут для вас видовочные, як николи. Завтра у льва з'явится шанец организовать любое шоу. Пытанне только у тым, что гэта будет за шоу. Прыгожее представление с массой гледачоў або банальная семейная сцена с биттем посуду и размовами на подвышенных тонах. У любым выпадку артистичные здольности у льва завтра будут на вышине. Засталося только знайсти им применение. Завтра на парадку дня у девы будут стоять пытанні, звязанные с организацией и дисциплиной. Все, что не уписывается во установленные нормы и правила, может выкликать у девы активное непримание. Поспробуйте, каб гэта не переросло у раздражнение. Ну а коли не хочете прославиться моралистом, не спробуйте завтра читать людям мораль. Покиньте гэта крыло возле фонтеном, у их гэта так само отрымливается недренно. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы зодыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, местами до 1-2 тепла. Днем плюс 18-21. В Барановичах ночью 3-5, днем 18-20. В Пинске ночью 5-7, днем 19-21. В Бресте ночью 6-8, днем также 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, местами до 1-2 тепла. Днем плюс 18-21. В Барановичах ночью 3-5, днем 18-20. В Пинске ночью 5-7, днем 19-21. В Бресте ночью 6-8, днем также 19-21 с плюсом.

где-то. Я снова борюсь до конца за счастливое небо, что будет молчать. Дождись этим летом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, местами до 1-2 тепла. Днем плюс 18-21. В Барановичах ночью 3-5, днем 18-20. В Пинске ночью 5-7, днем 19-21. В Бресте ночью 6-8, днем также 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, местами до 1-2 тепла. Днем плюс 18-21. В Барановичах ночью 3-5, днем 18-20. В Пинске ночью 5-7, днем 19-21. В Бресте ночью 6-8, днем также 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, местами до 1-2 тепла. Днем плюс 18-21. В Барановичах ночью 3-5, днем 18-20. В Пинске ночью 5-7, днем 19-21. В Бресте ночью 6-8, днем также 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, местами до 1-2 тепла. Днем плюс 18-21. В Барановичах ночью 3-5, днем 18-20. В Пинске ночью 5-7, днем 19-21. В Бресте ночью 6-8, днем также 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, местами до 1-2 тепла. Днем плюс 18-21. В Барановичах ночью 3-5, днем 18-20. В Пинске ночью 5-7, днем 19-21. В Бресте ночью 6-8, днем также 19-21 с плюсом.
2: Рекламная служба в городе Барановичи. 41 32 32.

Что этот день начался с тобой, за окном проливной, а мы под бредом думали, что четверг, а еще среда, время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 18 до 21. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.

0: радио Брест.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

get sick

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 18 до 21. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: Наши песни.

0: Брест облгидромет сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 18 до 21. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
1: Наша музыка.

0: радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.